0: Не то чтобы я часто задумываюсь о том, что происходит непосредственно меж облачков, но вот такой вайб, как предоставил нам в начале свежего музыкального часа на русском радио Дима Билан, мне исключительно близок. Красивая песня, и если кто-то будет бурчать, что вайб не наше слово, ну уж учтите, мы люди русские, нам в избе все сгодится, но абсолютно точно. Более того, моргнуть не успеете, как появится что-то вроде преобразования и внедрение в наши великие и могучие, даже глагол какой-нибудь появится. Я в этом абсолютно точно уверен. Как и в том, что 3.04 — это наше отечественное ни рыб, ни мясо. Да, ночь еще вроде как не закончилась, утро еще вроде бы не началось. Пережидаем. Вам точно желаю доброго утра, вам доброго дня и доброго вечера вам персонально. Что касательно непосредственно нашего русского, я бы даже сказал слегка с приставкой «древне», Татьяна Куртукова на русском радио, «Матушка-Земля». Вылитая я, Бахти и Туркен, тоже очень скоро. Юлий Ковальчук появится, Дмитрий Колдун и Зиверт. Наши ближайшие любимые на русском. Как всегда, все самое замечательное и самое приятное, не только по понедельникам, всегда. Исключительно для вас. Всем привет!
1: На русском радио.

0: ну уж нет, я настаиваю. Летающие черные полосы, ну, куда это? Это как летающие штрихи. Только чернила могут порадовать. Хотя, что я на чернила наговариваю? Тогда полосы могут быть и синими. Там вариативность высокая, даже красными, если, например, вы преподаватель. Нет, давайте, чтобы полосы пусть будут взлетными, но пусть они будут белыми. И абсолютно точно белыми, четкими, без всяких пикселей. И тогда мы точно будем уверены, что это самое хорошо уже наступило. По поводу наступило, да, часики в этом отношении, безусловно, участвуют. 3.26 натикало у нас, Валерия дальше продолжит в своем ритме. Появится новая песня от группы Ума Турман, называется «Не стой, танцуй», восточная песня от группы «Премьер-министр» и «Девочки» от Ирины Дубцовой. В состав «Девочек», разумеется, она тоже входит. Кстати, ее коллектив так и назывался раньше, но уже давно, «Ирина в свободном плавании соло». Я, Дмитрий Лебедев, здесь тоже пока еще соло, пока не пришли перчики, поэтому по-прежнему обещаю, рассчитывайте исключительно на мою компанию, моя на вашу. Открываем понедельник вместе, и пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая

0: Знаю. Не первый год, на самом деле, слышу эту песню, и каждый раз у меня в сердечке протестное настроение. За птичек, за всех ратую, мне этим выделяться нужно. Что значит не гири, не гири? А кто гири? Воробьи, что ли? Эти чахлики, они даже на гантельки не тянут. И вообще, птичку жалко. Я за всех пернатых, может быть, потому что фамилия такая, может быть, добросердечный я. Второй вариант мне нравится больше, но вряд ли. И вообще, для снегирей пока еще погода не та. Или не погода не эта. Это уж как судить. Лучше специально обученным людям это дело отдам. Нюша и Чинг-Конг на русском радио. Или Кинг-Конг, уж как хотите, так привычнее уху. Но на самом деле что-то было бы правильней. В любом случае, их песня «Не погода» в ближайшее время здесь, на русском радио. Я же всем желаю отличного настроя и доброго утра, и доброго дня, и доброго вечера. У нас точно все будет хорошо. Надеюсь, даже с погодой.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, такая уже знакомая вполне история, когда все элементы лица наконец проколятся перед двумя прожекторами Виктории и Дайнека. В общем, хотелось бы сказать, что парню хана, но, с другой стороны, как я считаю, в этой песне Виктория Дайнека проявила акт милосердия. Потому что сразу уйти, какая же это месть? Надо остаться и уже, чтобы парень претерпел. А лучше, чтобы он вообще ничего подобного не делал. Я за то, чтобы, конечно же, в доверии и взаимопонимании все находились. Понимаю, что немножко утопично, но, с другой стороны, если собрать по крохам, кто-то верный, кто-то веселый, кто-то умный, вот такой шумной ватагой нет, тоже не годится. Это уже не тет-а-тет. Ладно, 4.06 на наших рускородийных. Пусть все течет само собой. Или идет, или едет, или летит. Решать, разумеется, вам. Главное, чтобы само собой. Артур Пирожков через пару секунд, Стас Пьеха дальше, Рефлекс появится, а также будет Мить Фомин и что-то еще, как всегда, из любимого на русском. Я желаю и нам, и вам раненького утра. Вам не такого раннего, уже сформировавшегося, рабочего, приятного вам. Пока времяпрепровождение, когда раскачаетесь, можете уже за работу, конечно же, приступать к работе, к ней. Вам желаю добрейшего дня, уже даже вам приятного аппетита. Время летит. Вам доброго вечера. Надеюсь, что с русским радио этот понедельник и начался, и продолжился, и практически у вас закончился. На отлично. Ну, а мы только начинаем. Я думаю, что у нас тоже все будет хорошо.
1: На русском радио.
2: Если хочешь танцевать.

0: Вот да, с одной стороны, Дима Билан вроде бы стимулирует, но с другой стороны, учитывая, какая у него дамская ФМ-база, мне кажется, немножко и обламывает. Возможно, Снежана перед зеркалом, примеривая фату, уже примеривал не только ее, но и фамилию Билан к своему славному имени. А вот не случилось. Невозможное возможно у Димы Билана, но с кем-то другим. Но всякое бывает. Возможно, в этом случае невозможно. А в другом невозможное возможно. Вот так и зафиксируем. Дима Билан только что на волне русского радио. Дальше елка на малютке планете. На нашей с вами, на кругленькой. Поставь на стоп от Маши Вебер. Тоже очень скоро. Плачь в темноте от группы «Руки вверх». И все будет хорошо, вне всяких сомнений. Я вам этот посыл отправляю. И, разумеется, Роман Архипов, раз уж назвал так песню, присоединяется. По-прежнему всем и доброго утра, и доброго дня, и доброго вечера. Давно не слышались, скажете вы. Ну да, минут 20 назад желал вам того же самого. Но, с другой стороны, вдруг вы подзабыли, только что проснувшись. Все-таки в Москве 4:33. У нас раненькое.
1: На русском радио.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел.

0: Да, только хорошо, у каждого происходит в этой жизни по-разному. И вообще разное нам нравится. Я заглянул тут в праздники, гуглятинка мне подсказывает, что сегодня день деловой книги в России. Ну, серьезно, может быть, кому-то нравится, кому-то пригодится. Я, как человек, лишенный напрочь коммерческой жилки, считаю, что зря древесинка почила. Ну, вообще, в принципе, в книгах нет ничего плохого, но, если уж совсем откровенно, я даже готов был бы по школьной программе еще раз метнуться, к классике приобщиться, не говоря уже, а прям чем-нибудь интересненьком. Что касательно чего-то делового, то, вероятнее всего, праздник деловой колбасы меня порадовал несомненно, особенно с утра пораньше, особенно в понедельник, который, надеюсь, у вас пролетит незаметно. Или заметно, я не знаю, может быть, вы все выходные готовились так стрельнуть, чтобы все обратили на вас внимание и даже, не знаю, с легкой ненавистью смотрели, потому что поощряет начальство непосредственно выполненную работу. В общем, я не знаю, как пройдет ваш день, но надеюсь, что пройдет он и впрямь шустренько, ведь под музыку русского радио, а по-другому не бывает. Мы же абсолютно. Это уже не мое дело. Здесь Мот и Бьянка по этому поводу. Абсолютно все. Доброе утро.
1: На русском радио.
2: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой. За это все прости.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну вот и я себе напомнил в начале свежего музыкального часа на русском радио, а теперь и сам к себе подтянулся. Кстати, о подтягиваниях. Хотел узнать, какой норматив ГТО по подтягиваниям. Не просто там какой-то вялой гимнастики с утра пораньше. Да, именно вот так вот. Нормы ГТО. Ну, опять ничего членораздельного. Пишут, что разные по подтягиваниям нормы существуют от возраста и пола зависит. В общем, вы чувствуете, да, нам, прокрастинаторам, это практически все карты в руки. То есть можно сколько угодно отмазываться, прикрываясь вышеупомянутым. Ну, раз нет нормативов, чего там, давайте уже какую-нибудь гимнастику, почему нет? Должны же на работе появиться бодренькими. Это я к вам обращаюсь, раз у вас столько же, сколько у нас, и вы уже успели подорваться. Я бы, например, часов 6, не раньше, но, опять же, кому, когда, на предприятие или еще куда-то нужно. Самое главное, не опаздывать. Вам, конечно же, шлю большущий привет, вы прям такие сидите, и как будто бы никогда и не спешили на работу. Нет, раз вы там оказались, преимущество у вас, безусловно, есть, но не до такой степени. Удачного вам рабочего дня. Добрейшего вам вечерка уже, персоналочка. Ну, у вас уже к ночи ближе. Вы уже прям с опережением крепко. Но, с другой стороны, вы же понедельник завершаете, а не воскресенье. А значит, печальки быть по этому поводу не должно. Хорошего вам, активного начала рабочей недели. Я полагаю, что у нас с вами все будет хорошо. Об этом нужно помнить. Как Джонни, или даже лучше. Елена Караулова следом, Елена Север потом, дискотека «Авария» тоже очень скоро, и Five Star Family обязательно появится. Все.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи».

0: Ох, металл ремонта посвящается, хотелось бы сказать, раз уж у нас ключи образовались на русском радио. Я даже проверил, есть ли какие-то особенные виды отмычек, если вдруг ключи потеряли. Да, оказалось, целых три типа существует, по трем типам же замков. А вот от сердца ни одной отмычки. Ну и, соответственно, на нет и сюда нет. Чего уж там, трогательная песня «Ключи» от Дмитрия Колдуна, абсолютная новиночка на русском радио, только что отзвучала. А значит, следующие проблемки уже будем решать по мере их поступления. Но надеюсь, что их сегодня будет минимальное количество. И вообще, будем руководствоваться наступившим днем. То есть, нас должно волновать, что у нас днем в понедельник, а не в пятницу вечером. Хотя, с другой стороны, помечтать, особенно в понедельник, да на рабочем месте, никто нам не мешает. Главное, не засыпайте. За пятницу на русском радио отвечает группа «Пицца». Дальше версия от «Зиверт» в «Городе лето». Как мы помним, эта песня «Умы». И Турман, появится Валерия, Александр Панайотов, все непременно с песней «Улетай». И, кстати, если у вас сейчас летящее настроение, то надо как-то приводить себя срочно в порядок. Холодной водичкой умываться, ну и что-то еще для бодрости духа. Может быть, русское радио, почему нет?
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: странная, конечно, история. Вроде бы смотрит на девушек, а думает про себя. Я ведь верно цитирую? Верно, конечно же. Эгоист, не дать, не взять. Но с другой стороны. Звезда ведь тоже, хотя и не девушка. Да еще и золотая история на русском радио. Эта песня действительно входила в золотой граммофон и получила свою заслуженную награду. Ну и Андрей Губин, безусловно, главный романтик страны. Андрюш, если слышишь, привет. 5:47 на наших русскородийных. Девушки бывают разные. Я тут не собираюсь с утра пораньше цитировать всех отпетых мошенников. Нет, просто хотелось бы рассмотреть другую ипостась наших очаровательных половинок. Инициатива опять же не моя. Это Настя еще в составе Артика и Асти на русском радио с песней «Истеричка». Мне же остается только между песнями, конечно, пожелать всем и доброго утра, и доброго дня, и вечера доброго. Надеюсь, под музыку русского радио вам отдыхается и работает, как всегда, значительно круче, чем без нас. Вообще, в тишине мало что может прийти позитивного в голову, потому что вообще, в принципе, мысли всякие лезут. Отвлекаться нужно время от времени. Не вполне на рабочем месте, но какую-нибудь минутку найти, да и послушать свою любимую песню. Чего нет-то, у нас только все самое лучшее.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: Ну вот поэтому, особенно по понедельникам, я не устану повторять, что наше с вами нынешнее, настоящее, когда-нибудь станет прошлым. И крайне важно, чтобы эти воспоминания были приятными. В данном случае именно такие, о которых не забыла Оля Серябкина. В противном случае в одно бы ухо влетело, из другого бы очаровательно вылетело. В конце концов, зачем держать что-то не слишком хорошее в голове? Лучше над головой что-то приятное в плане прически состроить. Раз что вы на работу собираетесь, и вы девушка. Если нет, то взяли пятерню вот так, или, я не знаю, в зависимости от присутствия или отсутствия волос, может быть, и тряпочки обошлись бы, пыль смахнули. В общем, приводить себя в порядок. А по поводу воспоминаний, ну, серьезно, если они у вас не ахти, то возникают вопросики, скажем, ну, зачем? Вот премьер-министра. В данном случае на русском радио «Карамель» появится от тестостерона. Также будет песня «Грею счастье» от «Елки» и «NU». В ближайшее время полетели выше. И то сказать, действительно, летать нужно, не понижая планки. Русское радио за перспективу. И, конечно же, только вверх. Ну и только вперед.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: Ох, не знаю, мне кажется, мир нам этого не простит. Нельзя останавливаться, если день не рабочий, как по мне. Ну, разве что на обеденный перерыв. Ну, а с другой стороны, там нужно тоже грамотно распределиться. Не все же внутрь, нужно что-то из себя, с коллегами пообщаться. Ну, может быть, даже музыку на русском радио обсудить. У нас же и новиночки имеются, конечно же. И старинки, разумеется, и золотая история. Мне кажется, поделиться, опять же, с родными людьми, тем, что услышал песню, которую слышал в детстве, это красота. Но если вдруг стоит остановиться, то это исключительно просчитанный шаг. Тайм-аут, я бы сказал. Вернее, это Ханна сказала, а я погуглил. В каких видах спорта есть тайм-аут? Не во всех, откровенно говоря. Но... если нужно, то нужно. Введем. Совершенно точно. Мы всегда за то, чтобы вам было хорошо и удобно. Ну и разумеется, я по-прежнему желаю всем отличного, бодрого утра. Без этого никак, потому что появляться вяленьким на работе, это значит испортить себе настроение на весь день. В конце концов, вас же еще и чуткое руководство встречает, а его разочаровывать нельзя.
1: На русском радио.

узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

0: Ну, мне кажется, это абсолютно два противоположных вопроса. Во-первых, мы ничего не боимся, этот закрыли. А во-вторых, ну, как правило, я лоббирую интересы мужской половины населения. Ну, а что? Должна быть какая-то солидарность. Но сейчас я хочу стать исключительно на дамскую половину. Мне кажется, камикадзе так себе профессия. Ну, серьезно, что это такое? Чуть выше пояса все равно ничего не получилось. Так разве проблемы решают? А жена? А дети? А как же все в семью? Не, ну это безобразие и абсолютно безответственные поступки. Мне кажется, мы эту тему как-нибудь еще обсудим. Сейчас, с утра пораньше, я не буду. Просто Юлия Паршут на русском радио и музыкой навеяла. Песня так и называлась «Камикадзе». Что у нас будет дальше? Дальше «Отпетые мошенники». «Привет, моя меланхолия» от Александры Воробьевой и Сергея Лазарев с песней «Я не боюсь». Ну, опять же, наш человек. Об этом уже говорили. Все, я прощаюсь с вами. Через 20 минут главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Я думаю, что будет... Помимо всего прочего, забавно, уж весело совершенно точно, конечно, музыкально, ну и, безусловно, информативно. Если хотите еще больше инфы, сайт www.radio.ru работает для вас круглосуточно. Слышите новинку, нравится, голосуйте, если что. А я откланиваюсь. Хорошего вам понедельника. Я верю, что все будет хорошо. Пока.
1: На русском радио.
2: Мы едем, едем, едем.
1: Куда?
2: Где интересней?
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Выбирайте Wildberries.
3: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране может появиться единый закон о тарифах. Федеральная антимонопольная служба предлагает навести порядок в ценах на услуги ЖКХ. Базовый закон о госрегулировании цен должен повысить прозрачность, экономическую обоснованность и баланс интересов граждан и монополистов. Кроме того, принятие инициативы поможет устойчивому развитию экономики. И к другим темам. Порядок работы врачей и хирургов в стране может измениться с начала 2027 года. Специалистам планируют разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами медорганизации, передает РИА Новости. Согласно проекту приказа Минздрава, помощь по профилю хирургии смогут оказывать в рамках паллиативной медицинской помощи. Ранее в стране обновили порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации. Минпросвещение сформирует золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас специалисты разрабатывают единые методические комплекты и рекомендации с учетом воспитательных задач в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом. Министр также отметил, что ведомство продолжит укреплять связь с семьями воспитанников. Больше половины россиян считают неуместным предложение оставить чаевые на терминале, показал опрос. При этом 76% респондентов оставляют чаевые хотя бы иногда, когда терминал предлагает выбрать их размер. Среди тех, кто обычно выбирает процент, 47% придерживаются одного диапазона, независимо от места оплаты. Еще 29% увеличивают сумму за особенно хорошее обслуживание. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
0: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо. Русские
2: перцы. Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные! Давайте просыпать! Скорее здесь! Главное на главном стартует! Здесь русские перцы на русском радио для вашего хорошего настроения, чтобы сегодня солнышко светило, чтобы сегодня было 162 августа, еще лет продолжается, чтобы было все нормально. Вот здесь Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
4: Доброе утро! 7:02. Это значит, что надо подготовиться конкретно.
2: К чему?
4: Во-первых, ну, новая рабочая неделя стартовала.
2: Да. Ну, это да, это да.
4: Тратьте накопленные за выходные.
2: Не тратьте ваши деньги.
3: Мы про энергию. Мы же накопили ее за выходные.
2: Нет?
4: Нет, ты знаешь, Полин, он тоже прав.
3: Чего?
4: Тратьте ваши денежки, заберите их лучше у нас.
2: Правильно, а потом тратьте, потому что игра против правил будет. Вот так.
3: Ах, какие вы. А еще знаете, какая игра будет?
2: Какая?
3: Слово не воробей.
2: Ух ты, не может быть, надо же, вот ведь опять.
4: Потому что слово голубь, или коршун, или ястреб.
2: Да, что?
3: Ворона.
4: Или китоглав.
2: Ну, ты говоришь этого слова. Конечно, я тебе хочу сказать.
3: А синичка может быть?
4: Зяблик.
2: Зяблик.
3: Кукушка. Сова. Это сова.
2: Я думал, вы ругаете сейчас. Кукушка, зяблик, орел, верка.
4: В общем, все это будет на протяжении ближайших 3 часа. Будьте рядом с нами.
2: Начнем с гороскопчика через пару минуточек.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Почему бы не начать понедельник с замурчательных новостей?
2: Мур-мур-мур.
1: Да, специальный отряд. Тут киски, угомонитесь. Специальный отряд котов по поиску сородичей создали в Казахстане. Пушистым агентам вешают на шею камеры, а нейросеть анализирует видеозаписи их прогулок и сверяет встреченных котов с базой пропавших котиков. И таким способом хозяевам вернули уже 407 любимцев.
3: Это мне очень нравится. А что это такое? Это кошачий Интерпол.
2: Да, кошачий десант.
3: Да-да-да. Не, ну кошачий десант, это понятно. Это задержание, которое есть. Кошачий ЦРУ.
2: Они же приземляются мягко на лапки.
1: Да.
3: Да, коты-следаки.
1: Ну а что, классно, если это действительно приносит такие плоды.
3: Да-да-да.
2: Тем более, что коты видят в темноте, например.
1: Да.
3: А как они, знаешь, обнаружен в квадрате номер 5 Мурзик.
2: Очень интересно, кстати, да. Нет, у всех Мурзиков домашних, у них же наверняка есть чипы, поэтому, в принципе, по GPS потом их отследят.
3: Ну, а тех, у кого нет чипов, как? По это самое, по лицу?
1: Да.
3: Строили фоторобот, да?
2: Cat ID.
1: Лапки тоже ID можно.
3: Но должно быть такое, не знаю, какая-то база общая, понимаешь, база котов там.
1: Да, будем вносить. Ну, а сейчас же курочек приносят в МФЦ? Ты же не сам рассказывал.
2: Зачем?
3: Да-да-да, я, кстати, одной вот женщиной, которая... Не, там день ног. Вот, а как бы крылышек, а еще и наггетсы приносят в КФЦ.
2: Ничего себе.
1: Да, регистрируют курочек. А тут регистрируют котов.
3: Слушай,
1: и собачек.
3: МФЦ, КФЦ, успокойся.
2: Вроде три похожих буквы, а какая разница?
3: Если сейчас ты придешь к организации, вам на визу, на что вам нужно это самое? Вам документы?
2: Кстати,
3: мне просто большую картошку дайте.
2: Знаешь, я вот, кстати, не так переживал, когда закрыли КФЦ, когда закрывают МФЦ перед моим носом.
3: Это, кстати, обидно, да. А еще и говорят, всего вам наилучшего, приходите завтра. Мы так рады вам.
1: Улыбка бесплатно.
3: Да-да.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Почему день

0: вот обычно у нас перченый гороскоп, он такой легенький, такой воздушный, такой, знаете, без калорий. Сегодня тяжелый.
1: Почему?
0: Ну, такой он для размышлений предназначен. Ну, понедельник, ребята, подумай, здесь надо думать.
1: Пораскинем мозгами.
0: Как говорит Полинка, здесь надо думать.
2: Итак,
0: Овны, сегодня ваша прямота окажется полезнее дипломатии. О как! Только не путайте ее с хамством.
1: Давай ты тельцов,
2: Антош. Ну, так вот так же, да?
0: Серьезно.
2: Тельцы, ой, сегодня. Позвольте себе выбрать более удобный вариант, а не тот, который выглядит правильнее в глазах окружающих.
0: Да я всегда так делаю. Да.
1: Коллеги-близнецы, день может подарить отличный повод для новой семейной или дружеской шутки. Запоминайте детали.
0: Кстати, самая классная шутка – это «Антон не даст соврать». Та, которая сказана с серьезным лицом.
2: Да, и трижды.
0: Раки, сегодня вам полезно сменить обстановку хотя бы на пару часов. Новые стены иногда отлично, знаете ли, проветривают голову.
1: Интересно.
2: Если об нее ударить. Ну да. Львы, не спешите, пожалуйста, покупать то, что понравилось с первого взгляда. Завтра любовь может загадочным образом пройти, да и скидки скоро.
1: Да, девы, сегодня стоит задать вопрос специалисту вместо 10-го самостоятельного поиска ответа.
0: Ага. Да, скидки 11-го.
2: Да-да-да.
0: Еще не скоро. Весы, не пытайтесь сгладить каждую неловкость. Ну, некоторые моменты становятся смешными именно потому, что вот все пошло не так.
2: Скорпионы, сегодня внимательно слушайте старших. Среди привычных наставлений внезапно попадется действительно полезное.
1: Стрельцы, кто-то может предложить вам поменяться ролями или обязанностями. Соглашайтесь, разнообразие сейчас будет кстати.
0: Козероги, сегодня хороший день, чтобы привести в порядок документы, бумаги или файлы. Будущий вы вам мысленно пожмет руку.
2: Ага. Водолеи, не объясняйте свою идею слишком долго. Покажите, как она работает, и вопросов станет гораздо меньше.
1: И рыбки, сегодня оставьте немного времени без заранее придуманного занятия. Именно оно может стать лучшей частью дня.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
4: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Знания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Откуда? Откуда пельмени знают, что они готовы? И им пора всплывать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Ну, с утречка, минутка психологии. Значит, ребятушки, по-настоящему. Надо. Вас понимает не друг и не жена.
2: А подруга.
1: А собака. Собака.
3: Собака!
2: А знаете почему? Потому что она все понимает, и она никому ничего не расскажет.
1: Правильно. Ученые выяснили, что за 15 тысяч лет рядом с человеком собаки научились читать нас почти, ну, как открытую книгу. Например, пес может по запаху понять, что хозяин испытывает стресс. Собачий нос примерно в 50 раз чувствительнее человеческого и способен улавливать изменения, связанные со стрессом. Причем питомец может и сам начать тревожиться вместе с вами. Вот, так переживает, так переживает. Еще собаки распознают эмоции по выражению лица и голосу. Так что бодрые, все нормально. Нет, все нормально. Нет, все нормально. Но, может оставить в общей сложности для коллег. А собака все равно знает правду.
3: Но я бы здесь поспорила по поводу интонации. Ты можешь вот такой хорошеньким голосом ругать, она думать будет, что ты говоришь, и какие-то приятные вещи.
1: Да?
3: Потому что мы миллион раз так пробовали.
1: Это те собаки, которые, ну, которые такие говорят, давай играть. Знаешь, все плохо, меня уволили. Давай играть.
2: Ну, в любом
1: не
2: случае,
1: будет как... корма.
2: Это
1: давай
2: правда,
1: играй, что?
2: Когда тебе плохо, она тебе принесет игрушечку.
3: Да.
1: Нет, ну, по факту я тебе хочу сказать, что я как бы по запаху могу тоже понять, кто из коллег стресс испытывает. Но это вот, главное не принюхиваться.
2: Потому что ты в прошлой жизни был псом.
1: Да, я и сейчас.
3: Хорошо, хоть не сутулый, знаешь.
1: Ну, не сутулый. Я такая, знаешь, я такая высокая собака такая, не сутулая такая.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Знаете, ребята, что? Вот эта поговорка из пушки по воробьям стрелять. Это да? Прям про нашу игру.
2: Ага. Почему?
1: Потому что...
3: Воробьи недовольны. Звонили вчера, говорят, хорош, ребята, уймитесь. Ну.
1: Не, ну на самом деле, иногда люди такие делают, ну как бы...
2: Выкрутасы?
1: Выкрутасы в нашей игре, реально.
3: Выкрутасы.
1: Нам надо два человека, которые сейчас выкрутасываться будут.
3: Выкрутасываться будут. А ты как апологет русского языка и литературы,
1: да,
3: уверен в этом?
1: Я придумываю, это оказионализм.
2: Да, а-а-а. После этих выкрутасов, кстати, кто-то из них может забрать крутую колонку.
3: С выкрутасами тоже.
1: Да. Сегодня мы строгие, но добрые.
2: Ну, это вы про себя говорите.
1: Поэтому, да, если вы вдруг проиграете, то колонку вы не получите.
2: Ха-ха-ха.
3: А до этого прям раздавал.
2: Мы хотим, чтобы кто-то выиграл. Давайте кто-то выиграет.
3: Давайте.
1: Так, я сейчас посмотрю, подождите, какое у нас там слово сегодня будет, которое они будут петь?
2: Прекрасное слово.
1: Прекрасное слово.
3: Прекрасное слово. С буквами цифры дай.
2: Да, 8-495-995-105-7. Посмотрел?
1: Слово реально классное. Так, звоните срочно.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов. 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
11: В «Ленте».
12: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
13: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита.

0: защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 4.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Слово не воробей, точно. Если брать всех тех птиц, которых ты перечислял Морозов в начале эфира, вот, беркут, зяблик, шуплик, там еще кто-то. Я
2: не сова.
1: Знаю. Сова. Слово не сова. Слово не сова. Знаменитая французская игра по круассанам. Дорогие друзья, слово не воробей. Сейчас до нас дозвонились два потрясающих человека, две очаровательные девушки. Сначала дозвонилась Ирочка из Новосибирска. Ирочка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хорошо. Хорошо. Так, Оленька из Кемерово дозвонилась. После этого, Оленька, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет, девочки.
1: Девчоночки, ну что, давайте интеллигентная минутка утренняя, да? Ирочка, поздоровайтесь с Оленькой, Оленька с Ирочкой.
3: Оленька, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Все, на этом радость, интеллигентность закончилась.
4: Девчули, вы же в одном часовом поясе живете или в разных?
3: Да,
5: в одном.
4: Вот. Это прекрасно.
2: Это вас уже объединяет.
4: Уже вас объединяет,
1: это
4: да.
1: Прекрасно, но... спасибо, что набрали, да?
4: Но битва все-таки состоится. Девчули, надо будет, чтобы вы сейчас по очереди нам пели, не просто декламировали, а пели песни, где встречается слово «музыка».
1: Я буду петь
2: музыкальный. Музыки, музыки. Вот все-все-все, что приходит вам на ум, пойте нам.
1: Все, что вас связало, подсказочка.
4: Да, и так начинает у нас Ира из Новосибирска. Ируся.
6: Музыка нас связала. Да,
2: супер, отлично начали. Олечка.
7: Песня «Пьянки». Наступит ночь, и я так сильно буду ждать тебя.
4: А музыка где там?
1: Есть там музыка. Да.
4: Но надо ее спеть.
7: А слово «музыка» называется песня.
4: А, песня называется «музыка»?
1: Вот так вот.
4: А
1: понял.
4: Слово «музыка»-то там надо спеть слово «музыка».
2: Наступит ночь. Я пытаюсь вспомнить.
7: И это
4: кстати.
7: Музыка.
4: Да,
2: да,
4: вот,
2: да. Оля, умничка.
1: Песню «Бьянки» звук. Ну ладно.
2: Да, Ириш, да. Ваша очередь.
6: На теплоходе музыка играет.
1: Я одна стою, Оленька, на берегу.
4: Оль, ваша песня?
1: Алюня, давай. Алюня, давай.
4: Музыка.
2: Олечка, сейчас считать начнем.
4: Верни мне.
1: Не отдам.
2: Тоски нельзя.
7: Тоска.
2: Это кто поет уже у нас?
7: Это
4: Ира уже там поет.
7: А музыка звучит, и я чувствую.
4: Да,
2: да.
1: Отлично,
2: есть
1: Ханна.
2: Ириш.
4: Так, Ирочка.
6: Верни мне музыку. Без музыки тоска.
4: Тоска, есть такая. Тоска. Так, Олечка, если вы сейчас не споете, то проиграете.
1: Оль, давай, Оль, давай.
4: Оля раз, Оля два, Оля музыка моя. Оля раз, Оля два.
1: Че ты путаешь? Че ты путаешь? Нет такой песни.
4: Музыка, музыкальный.
2: Музыки.
4: Музыкальный ритм.
7: А музыки только гармония есть.
1: Отлично, да,
7: есть.
1: Точно, да. Льется музыка,
2: да,
1: музыка,
2: Ириша.
1: Музыка.
4: Так.
6: Ах, это музыка, музыка, музыка. Там что-то доброе, вечное.
1: А, это только что ее спели.
4: Это только что Вячеслав Добрынин, да.
1: Прям вот только что спели.
2: Да, другая нам нужна песня.
1: Другая песня.
4: Так, Ирочка, пропускаете ход.
6: А сколько музыки вокруг. Музыка, дожди и нюк.
4: Это что за песня такая?
1: А кто поет?
6: Это какая-то детская группа поет.
1: Объединенный ансамбль блогеров.
2: Мы не знаем.
4: Такой песни не находит даже наш поисковик. Музыка дождей и вьюг.
1: Музыка дождей и вьюг. Не знаю.
2: Так.
6: Музыка мой космос.
2: Мы тоже такой не знаем.
4: Нам надо петь. Ир, пропускайте ход. Оленька, ваша очередь.
1: Хороший, мне нравится.
4: Пока у нас счет 3-3. Вот
1: да.
4: Сейчас решающее
1: вот
4: очко.
1: Кто сейчас споет с музыкой?
4: Да.
1: Кто решающее очко возьмет, тот как бы и побеждает.
4: Да, это решающее очко превращается в колонку.
1: Чтобы из колонки эта песня звучала постоянно. Музыка, музыка, музыка.
2: Девочки, ну мы не можем уже так долго ждать.
1: 5, 4, 3.
6: С музыкой оставь нас, музыкой вдвоем. Музыка мой космос, мы планеты в нем. Это Натали поет.
4: Музыка мой космос.
1: Мы планеты в нем.
4: Мы планеты.
1: А потом сразу поехали на дачу.
4: Натали, есть такая песня? Есть. Ирочка. Так, Оля, Решающий балл. Если сейчас мы считаем до трех, и вы не споете, то, к сожалению, вы проиграете.
1: Раз.
4: Очень жаркая
1: Два.
4: Битва.
2: Ой, мне уже тяжело, мне плохо
3: Нет.
2: уже.
4: Оль, сдаетесь?
3: Нет.
4: Эх, ну ладно, значит, колонка достается Новосибирску, Ирочке.
2: Ирочка, тяжелая колонка. Была битва просто, девчонки. Вы обе большие умнички. Ой, кто-то уже решил трубку повесить у нас.
1: Ира, большие ушки.
4: Мы сейчас позвоним певице, которая принесла вам эту колонку, чтобы ее песни звучали там с утра до вечера.
1: Действительно, так оно и есть. Вот.
2: Мы вас обнимаем. Хорошего вам дня.
1: Пока.
4: Пока.
0: Слово не воробей. На русском радио. Реклама.
8: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
12: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 октября банки страны получат возможность предоставлять клиентам услугу внесения наличных на счета в сторонних кредитных организациях через свои банкоматы. Соответствующее указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройство своего банка или его партнеров. Решение о запуске функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. В стране разработали программно-аппаратный комплекс на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке, сообщает ТАСС. По данным разработчика, комплекс сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. Сайты по поиску работы смогут запрашивать данные из госуслуг. Такие сервисы получат доступ к сведениям из электронной трудовой книжки. Также им откроют данные об образовании и водительском удостоверении. При этом вся информация будет предоставляться только с согласия пользователей. Ранее россияне получили возможность подтверждать личность с помощью электронного паспорта на госуслугах, в салонах связи и частных медклиниках. С сентября спрос на временный персонал вырос на 65%. Главный драйвер – подготовка к высокому сезону. В преддверии крупных распродаж и праздников, таких как «Черная пятница» и «Новый год», объемы продаж кратно растут, и бизнесу нужно заранее масштабировать операционные мощности. Заметнее всего, осенью растет спрос на специалистов по обслуживанию в кассовой зоне. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
4: Да ладно, не слушал прям, ну что ты что? Ну, конечно, слушал, как по-другому. Вся страна слушает, а ты нет. Второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русский перц» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев тут. Люди, идите обниматься будем.
5: Доброе утро.
6: Здрасте. Да, тем более, что мы еще норму пока не выполнили по обнимашкам.
4: Нет, да, не было, не было.
5: Мало их как-то, знаете, не хватает.
4: Ай, маловато.
5: Обнимаемся, обнимаемся.
6: Еще время 8 утра всего лишь.
5: Ну и что уже, знаешь,
4: утренняя
5: нас полдня прошло.
4: Утренняя обнимашка не самая крепкая,
6: понимаешь? Да, для нас, кстати, уже полдня. А на Дальнем Востоке уже вообще 15:03.
4: Вот. Уже ужинать пора практически.
6: А где-то даже 16:03. Уж мы по себе знаем.
5: Да, знаем. Да,
4: продолжать будешь, нет? 17:03, 18:00, ну дальше.
6: В Петропавловске-Камчатском полночь.
5: Ой, друзья мои, вчера у меня был день любви.
4: Боже мой, фотки есть, видосики?
5: Будут обязательно, потому что вчера...
6: У вас сейчас... было...
5: Была годовщина у меня с любимым мужем. Было вчера 14 лет совместной жизни. И вчера мы такие опытные люди, кто уже прошел огонь, воду и медные трубы, поехали, значит, выдавать замуж мою любимую племянницу. Ага. Она вчера вышла тоже замуж, представляете? Вот какой вот, поэтому был день любви. И вот там был, значит, я наблюдала за всеми гостями. В основном, конечно, все такие молодые, такие все красивые, все такие позитивные, энергичные. Там был один гость. Он очень сидел так скромненько в уголке и вообще ничего не делал. Он не разговаривал, он не принимал участие в каких-то активностях, ничего не говорил, был очень тихим. А уже потом, уже ближе к финалу вечера, ведущий сказал, что есть один сюрприз. И тут на сцену вышел он. И просто он так зажег, звезда, вот реально. Он начал танцевать брейк, зачитывать рэп. Все были в шоке, я была в шоке вдвойне, потому что...
6: я думал, там Панайотов у вас сидит тайком.
4: Да, вышел, начал читать рэп, танцевать брейк.
6: Я понял, что нет.
4: Прям 0:00 Панайотов.
5: Да, прям Сашка, да, действительно. Он так и делает. Я поняла, что вот он весь вечер вообще был другим человеком. И после этого вот выступления он открылся совершенно по-другому. И сразу стал и таким общительным, и улыбчивым. Как будто бы он сидел, аккумулировал всю эту энергию в себе и выдал. Вот так вот.
6: Снял маску.
5: Да.
4: Ничего себе.
5: Вот выдавал он, значит, себя за другого человека полвечера. Вот так.
6: За скромняшку.
5: Да, за скромняшку.
6: Ну, есть, кстати, случаи посложнее, когда человек реально другую роль на себя примерял, показывал всем, что он есть не тот, кто на самом деле. Вот хочется про такие истории побольше сегодня поговорить.
4: Короче, будем раскрывать.
5: Срывать маски.
6: Да. Расскажите нам, пожалуйста, что за человек был рядом с вами, о котором вы вообще не подозревали, что это другая личность,
4: ах,
6: другая
4: вот
6: персона.
4: Ты какой. Да.
5: Пожалуйста, напишите вашу историю. Вот можете в личку писать в наши мессенджеры.
4: Да, есть еще группа ВКонтакте, там есть пост под ним, пожалуйста, напишите.
6: И не забывайте, заходите в наш канал в Максе, подпишитесь, во-первых, на него, а во-вторых, оставьте свой коммент.
4: Да,
6: оставьте.
4: Будем ждать.
3: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: На такое смешное сообщение от Анюты пришло. Она познакомилась с парнем. Приезжал он на метро на свидание. Дарил какие-то очень дешевые вещицы. Духи за 500 рублей. Я думал, ну, может быть, он играет в миллионера, который проверки устраивает для девушек. А он на самом деле не миллионер. Оказалось, что он просто вот такой вот жмот.
2: Ничего себе, какая надежда. Может быть, он миллионер просто, поэтому проверяет меня на прочность.
3: Может, поэтому он и миллионер, что он жмот.
2: Да? Хочешь покататься на большой и красивой машине? Конечно, побежали наш автобус.
1: Да, ну, можно на электробусе, кстати.
2: Да,
1: он
2: да.
1: Он дороже.
2: Да. Да. Угу. Кстати, да, солиднее. Сегодня праздник.
1: Анют, я даже не знаю.
2: Сегодня день рождения, едем на электробусе.
1: Пожалеть вас или, наоборот, порадоваться за вас. Давайте порадуемся.
3: Порадуемся, конечно. Хороший парень, чего?
2: Порадуемся.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Осень

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные Воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
2: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ой, я безоружна от ваших историй. Они такие классные. Вот Ирочка прислала. Значит, училась она в колледже. И все 4 года была тайно влюблена в Серегу Николаева. Он такой прям как Кен. Ага. Вообще, ну все девчонки мечтают о таком. Значит, и тут закончили, значит, колледж и вернулись случайно... встретились случайно в клубе через пару лет. И он меня проводил домой. Угу. И во время этого провожания он тут решил открыть рот.
2: Так.
1: И все. Я так, пишет Ирочка, разочаровалась. Он такой... В общем, лучше бы он ничего не говорил. Но мальчик красивый.
2: Молчаливый Серега был.
3: Да. Ребята, знаете, сейчас что вспомнил? Чего? Историю нашу с вами, когда мы разыграли Ваньку Соловьева.
1: Ага. Ваньку Соловьева
3: когда
1: мы
3: разыгрывали?
1: Когда мы ему
3: позже позвонили...
1: Ты позвонил.
3: Я позвонил.
1: Это был ты.
3: Это был я. Я позвонил Соловьеву. Он потом, кстати, пошел и... Ну, не то, что жаловался, он спрашивал, типа, это что такое вообще?
2: Да, ну, написал.
3: Значит, я позвонил Соловьеву. И так как я умею разными голосами разговаривать, я представился некой секретаршей Аделаидой.
1: Вот сейчас мы, кстати, Аделаиду тоже выведем в эфир, пожалуйста. Аделаидочка, не молчи,
3: не стесняйся. Я сейчас не смогу. Сейчас я не смогу.
2: Здравствуйте, Аделаида, как вы?
3: Я только по телефону работаю. Ну, короче говоря, значит, я звоню ему, говорю... Здравствуйте, Иван, это Аделаида. Я секретарь русских перцев. И он, да, здравствуйте, Аделаида. И он потом пошел к нашему директору и сказал, а что это у них есть секретарь, а у нас у вечернего шоу нет.
2: Вот так у них появилось. Здравствуйте, это Эсмеральда. Сейчас они дружат с Аделаидой.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия. А у «Кордиант»?

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: утро идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Когда вы поняли, что человек совсем не тот, за кого себя выдавал, расскажите, поделитесь своей историей.
2: Да, вот, например, от Ирочки пришло. Была подруга, когда им было лет по 19-20. Красивая, утонченная натура. Сидели за столом, она поперхнулась, я постучала по спине, в ответ получила наотмашь, так что с стула слетела. А был выпит всего лишь бокальчик игристого. У многих слетают маски после принятых градусов.
1: Да, есть такое, просыпается Анжела.
2: Ну, у кого-то Анжела, у кого-то Серега просыпается внутри.
3: Не, у меня Серега.
2: Не, у меня есть знакомая, я вам уже рассказывал, Анютка. У нее после шампанского просыпается Тамара. И Тамара? Это, знаете ли, как...
1: Страшно,
2: я,
1: да?
2: Да, как атомная война иногда. Ну, там такие бывают разрушения после нее, после этой Тамарочки.
1: Ой-ой.
2: Да,
1: аккуратней.
2: Ее знают уже многие. И говорят, уже все, когда начинается вечеринка, они у нее спрашивают: а сегодня Тамара будет? Как себя будете вести?
3: У меня у дружочка появляется, знаете, как называется, косой глаз такой, да?
2: У тебя?
3: Не, не у меня, у дружочка. Но он вообще совершенно не умеет каким-то образом отдыхать. Причем отдыхать со смелой водой, вот с этой вот, да? Там буквально, ну чуть-чуть. И вот он до этого такой душекопаник, говорит: ребята, как классно, что мы все здесь собрались. Там все дела, ребята, вот, знаете, мы такие классные все. Ой, как хорошо, что мы все дружим, все дела. Буквально проходит там, ну, минут 10, да?
2: А глаз, значит, становится косым.
3: Ну, такой немножко глаз. И после этого, когда говорит: а давайте, а как там наш, это сам, он говорит: и начинает формулировать без связанную речь. Буквально проходит еще некоторое время,
1: так.
3: Он говорит: ребят, как здорово, что все то же самое, только в переводе. Вот на
1: это
3: самое.
1: Я думаю, он сейчас скажет: я вас так ненавижу.
3: Не, он не меняется.
2: Антон,
3: вообще.
2: Знаешь, что я предлагаю? Вот этому твоему товарищу надеть специальную контактную линзу с рисунком стрелочки. Да, это будет такая шкала. Знаешь, вот когда стрелочка уйдет в нужное направление, все, Сереге больше, как его там зовут? Ну, ладно, неважно.
3: А то есть наполнение вот такое?
2: Не
3: вот,
2: наливать
3: вот,
2: больше.
3: Вот есть наполнение такое?
2: Стрелочка вправо, влево.
1: Угу.
2: Вот когда глаз начнет косить, да, увидишь, что стрелочка куда-то не в ту сторону.
1: Да.
2: В общем, хороший лайфхак.
3: Он же меня понял, его же не Серега зовут. Он понял, он слышал меня.
2: Понял. Кто понял, тот понял.
3: Да, кто понял, тот понял.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, одно еще сообщение хочу прочитать. Очень серьезное. Оно без подписи, но, видимо, стало немножко стыдно. Угу. Наша слушательница, она общалась долгое время на сайте знакомств с мужчиной. Перешли в чат в Максе. Долго и очень тепло, романтично разговаривали. Недели 2-3. А потом он начал мне рассказывать, что его брат на бирже заработал кучу денег, и я могу тоже вложиться. Оказалось, что фотки вообще не его, я пробила через бота.
2: Разводняк, да? Хотел тоже, чтобы она вложилась.
3: Разводнение.
1: Так что, девочки, если вдруг вот как-то вам прям вот мужчина где-то на сайтах знакомств мягко стелет,
3: жестко спать,
1: скорее всего, там соломка из мошенничества и вот этих всяких разводных
2: схем. Димка, ну ты же не по себе судишь, ты никого не разводишь.
1: Нет, я предупреждаю ребят и девочек.
2: Деньги эти раздаешь.
1: Нет, просто... Я раздаю.
3: Ты же казначей.
1: Конечно.
3: Да.
1: Я просто предупреждаю всех, что честно заработать деньги можно только здесь, в игре против правил.
3: Да. Встретить
2: бы тебя.
3: Раздает.
2: Ну, встретить бы Димку на сайте знакомств. Счастье.
1: Да, я там под чужими фотками сижу тоже.
2: Да нет, что нет.
1: Да шутка, конечно. Нет, ребят, звоните. Нам очень нужен человек, который заберет у нас 10 тысяч.
3: Да, потому что руки жгут, правда.
2: 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2020.

0: 2026 года. Подробнее на t2.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
0: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Извините, игра против правил. Надо же быть серьезным, когда речь про денежки идет, да? Вот, значит, игра против правил. 10 тысяч на кармане. У кого-то сейчас может быть появится. А это Ирина из города Смоленск зазвонила. Сейчас будет играть. Ира, здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Ир, хотите сразу в суперигру сыграть с нами?
1: Да что ты прям с места в карьер?
4: Ну, не получится, потому что это игра против правил.
2: Ты мистер Облом сегодня?
4: Я мистер
1: Обломов. Понимаешь, дьявол, как это так?
4: Да, я мистер Обломов. Так, ну что, сейчас мы все-таки будем по очереди все делать, дорогая наша Ирочка. Сначала мы поиграем с вами в коротенькую игру, где надо за 20 секунд ответить на 5 вопросов неправильно, но логично. Потом с вами сыграем в суперигру. Там тоже за 20 секунд надо будет ответить на 5 вопросов неправильно, но логично. И затем вы заберете у нас 10 тысяч рублей. Да. Вы счастливы, мы счастливы, да. И все.
2: Ирочка, готовы, согласны счастливы на это? Все.
3: Согласна.
2: Ну все, тогда если согласны, давайте так и сделаем.
4: Все, расслабились.
2: Да.
4: И погнали.
2: Удачи вам.
1: Что перебрасывают в теннисе через сетку?
3: Ракетку.
1: Чем режут бумагу?
4: Время.
3: Лопатой.
1: Кто живет в муравейнике?
3: Медведь.
1: Что едят палочками?
3: Картошку.
1: Сколько ног у паука?
2: Ах, не успели задать пятый вопрос.
1: Четыре косаря.
2: Но...
4: Бумага немножко.
2: Ну, могли, но что-то вот, видимо, тяжело.
1: Ну, вот, кстати, этот вопрос, который, значит, не успел.
2: Волнение, да.
1: Трехногий паук мне нравится.
4: Как в том фильме прям вот было. С бумагой в стране напряженка.
2: Да.
4: Вот и у нас тоже получилось.
2: Да ладно, у нас не напряженка, у нас 4000 рублей.
1: 4000 рублей зарабатывает наша Ирочка, они улетают в Смоленск.
2: Это вам, Ирочка, спасибо, что в этот понедельник скрасили наш эфир.
1: Ирочка, звоните нам, звоните еще раз, да и просто так приезжайте.
4: Все, целую, пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «ФИТ Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «ФИТ Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Реклама.
1: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили?
2: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 7. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Около 700 тысяч жителей Приморского края остаются без водоснабжения после аварии на подстанции, сообщает региональное управление МЧС. Без воды более 3 тысяч многоквартирных и 16 тысяч частных домов. Авария также затронула социально значимые объекты. После завершения аварийно-восстановительных работ будут запущены насосные станции. И к другим темам. С 1 октября в стране заработает сразу несколько законов и правил. В первую очередь проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ. Рост составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Маркетплейсы должны будут проверять продавцов через сайт госуслуг или реестры предпринимателей. Также интернет-магазины будут обязаны публиковать полную информацию о товаре и указывать его реальную цену для покупателей. Мошенники анализируют страницы пользователей в социальных сетях, чтобы собрать информацию для подготовки персонализированных схем обмана, сообщили в МВД. Особый интерес для злоумышленников представляют данные о месте работы и круге общения человека, а также фотографии покупок и информация о местоположении. Эти сведения позволяют использовать все особенности при последующем контакте. Правоохранители рекомендуют сократить объем личной информации, доступной посторонним. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках снизилась на 3% в годовом выражении, двухкомнатных – на 6%, пишет «Коммерсант». Тенденцию связывают как с ограниченным спросом арендаторов, так и с активным выходом на рынок инвестиционных квартир. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
3: «Русские перцы».
4: Калинка, калинка, калинка моя.
5: На саду ягода, малинка, калинка моя.
4: А при чем здесь калинка? А потому что смотришь на калинку, оказывается, это малинка.
6: Да, вот такая вот ситуация.
4: Смотришь на Иринку, оказывается, это Маринка.
7: Да, вот это вот не надо.
6: А знаете, с Полинкой что происходит? И Полинка, и Галинка, и Алинка, и Маринка, и Аринка.
4: И картинка, и корзина, и картонка, и маленькая собачка.
7: А я, к примеру, Юра и Анатолий, вот ни с того ни с сего.
4: Доброе утро, ребята. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Антон Юрьев. Не перепутайте. Полина Жукова.
6: Доброе утро.
7: Дима Морозов.
4: Да, мне, кстати, скажу вам по секрету, что Полина... Так. Это не дочь Сергея Жукова,
6: да,
4: как вы думаете.
6: Я не Полина Сергеевна.
4: Она не Плакса.
6: Я не та самая.
4: Не та самая, вот да, кстати.
6: Да, я Полина Леонидовна.
7: Самое оно.
4: Полина Леонидовна. Ну, ладно, ребят, у нас сегодня серьезный разговор. Мы сегодня выводим на чистую воду всяких вот редисок.
6: Да, вот редиска, выходи.
7: Ну, сегодня
4: выходи, подлый трус.
7: Пойдем по овощам, короче.
4: Да, когда вы поняли, что человек совсем не тот, за кого себя выдавал? Может быть, он под чужим именем скрывался?
6: Может быть. Напишите нам в личные сообщения, все мессенджеры работают.
7: Ну, а если он скрывался действительно под чужим именем, напишите в СКР, ну, там есть.
6: У меня есть, кстати, связи там.
7: Да, вот да? Туда и пиши. Да?
4: А может быть, он сделал пластическую операцию? Расскажите нам об этом. Мы не делали, мы нет. Мы, у нас все, у нас природная красота.
7: Да, конечно, конечно, да.
6: Что, конечно?
7: Конечно, да.
4: Сидит Антон заколотый ботоксом и
7: филерами. Да, вообще капец.
6: Заколотый весь.
7: А вы заметили, что я как заколотый, как фрикаделька на пачке?
4: Сидишь как на иголках, Антон.
7: Ты понимаешь, я сажусь и инстинктивно улыбаюсь сразу.
4: Так, все, Минздрав не рекомендует.
7: Не надо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ребята, расскажите. Ситуация help, ситуация sos.
2: Давай. Что случилось?
1: Пишет нам Юрий.
3: Так.
1: Он написал нам следующее. «А мне кажется, что Полина Жукова не та, за кого себя выдает. Очень уж похожа на мою бывшую из Клинцов. Но человек очень хороший».
3: Нет, то, что ты человек очень хороший, это мы понимаем.
2: А то, что ты из Клинцов, для меня это новость. Это
1: я, да. Для меня тоже, я там в жизни это? Не была. Где
2: я
1: это?
2: Я знаю, что тебя постоянно тянет в город Мышкин.
1: Мышкин, но... это да, это моя любовь. Да. Я люблю мышек, я люблю Мышкин.
2: А любовь к сыру, это понятно.
1: А любовь вообще к сыру, да.
3: Кстати, вот если бы я не знал, то я бы подумал, что ты героиня вот этого фильма «Субстанция», молодая.
1: Молодая,
3: да.
1: Я?
3: Да, да.
2: «Субстанция» — это мой любимый фильм. А про какой суп там говорят, скажи мне?
1: Господи, хорошо, что он уточнил, что я вот из первой части, еще где вот такая хорошенькая.
3: А молодая и красивая.
1: Не, ну там есть финал, который вообще...
2: А, кстати, да, я тебе хочу сказать, после пары мероприятий...
3: Там жидко все закончилось.
2: Ну, жидко не густо,
1: жидкий как финал, всегда. Жидкий финал.
3: Жидкая субстанция.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Осень за окном.

0: Чернышова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый Geely Atlas создан именно таким. Только в сентябре Geely Atlas в Гермес от 3 259 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Если человек колеблется, отойдите. Иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-0.
8: Ненавижу поезда. Если сразу зашел, уснул, то да. А если не хочется, и что-то типа одиночества, и вроде много лавы, купил себе СВ, но сигарета, тамбур и мысли в твоей голове. В твоей голове. В твоей голове. Тук-тук колеса, задаю вопросы, нахожу ответы, жара, деревья, лето. Было бы лето вечно, хотел бы себе беспечно, по линии прибоя, где лето, там и море. Передвигался бы исключительно на кабриолетах. Не, ну а чё же, жара же, лето, лето, лето.

0: на русском радио.
1: Что, друзья, сорвем покровы сейчас.
2: Давай, с тебя.
1: С меня попозже. Я еще хочу.
3: Закутался,
1: чтобы сорвать. Андрей пишет нам из Барнаула. Он понял, что руководитель на одной из работ не тот, за кого себя выдавал. Когда стал узнавать про разные нелицеприятные слова и действия, сделанные в мой адрес за моей спиной. Хотя в лицо все было хорошо и прекрасно. Ну что, Андрюш, плюньте, разотрите и идите дальше.
2: Да, это хороший жизненный
3: опыт. Этого человека плюньте в него, разотрите.
2: Да.
1: Можно и так, в принципе. Но это не мы вам сказали, если
3: нет.
1: Что.
3: Не-не-не, это я.
2: Пишет нам Олечка. Познакомились с подругой, с парнями. Один был такой дерзкий, смелый. А в дальнейшем подруга вышла за него замуж. В семье этот парень просто золото, заботливый, любящий муж оказался. А у меня все наоборот.
1: Да. Ну ладно.
2: Ну да.
1: А у моего знакомого... Давайте с меня сорвем уже покров.
2: Давай, Димка.
1: У моего знакомого была ситуация, когда он предложил девушке своей снимать вместе квартиру напополам, платить за аренду. Она приехала, значит, все в эту квартиру, там обставила своими вещами. Жили они вместе, не тужили, года два. И случайно в какой-то момент она вот... Он был в командировке, а она в ящике забрала квитанцию об оплате квартиры. Ну и там она же склеена, она разорвала, что-то там посмотреть. А там его фамилия почему-то.
2: Квитанции?
1: Да, обычно он сам все оплачивал, и она эти даже квитанции никогда не видела. Он говорил, что отдавал хозяину все. Только вот этим хозяином квартиры был он сам.
2: Кошмар.
1: В итоге, конечно, они расстались.
2: Конечно. Ну, это же так неприятно, вот это же это, конечно, подлость, предательство.
3: Лайфхак.
2: Ну, ты же два года ты обманываешь человека.
1: То есть она приносила ему деньги, а жили в его квартире.
2: Правильно сделала, что рассталась.
1: Не, а вдруг, ну, может быть, он на эти деньги ей приобретал там колечки какие-нибудь подарки.
3: Ну, погодите, ну, может, это определенный стартап.
2: Слушай, как ты там сейчас сказал? Плюнуть, растереть и пойти дальше.
1: Ну, ей уже не получится плюнуть, потому что она уже съехала. Только в двери, если.
2: Да.
3: Надо ему было въехать разочек, а потом съехать.
1: Ну, вообще, на самом деле, ужасная история.
3: Мразота, да, такой?
2: Проверяйте квитанции, девочки.
1: Я, кстати, про это одну песню слышал, но не буду я ее напевать.
2: Не надо.
3: У меня тоже есть.
1: Да?
3: Ну, просто ненормативная
1: лексика. Про этих обманщиков. Очень...
3: Обманщик, да, обманщик.
2: Спойте за эфиром.
1: Ну, хорошо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
20: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: русские перцы. Настроение на плюс.
1: Нам написала Анастасия по нашей теме, когда вы поняли, что человек совсем не тот, за кого себя выдавал. Написала она в группе ВКонтакте, вы тоже, кстати, пишите. Она сама, говорит, была таким человеком. До 8 класса училась на золотую медаль и была божьим одуванчиком. Но в один день пришлось защищаться. Я подралась с самыми крутыми девчонками прямо в школе и вышла из драки победителем. Такого от меня никто не ожидал.
2: Все нормально, отчебурашила их, да?
1: Анастасия теперь у нас драчунья! Если я... что, за себя постоит.
2: Настюха молодцом.
1: Да, вот так вот. А была таким усечка-усечка. А вот так вот, палец все. В рот не клади.
3: А мы про человека мыльный пузырь читали сообщение?
1: Нет.
3: По-моему, нет. Не пришло от человека без подписи.
1: От человека мыльного пузыря?
3: Да, в их отдел взяли нового сотрудника на руководящую должность. На собеседовании в первые дни он сыпал сложными терминами, рассказывал про кейсы в международных компаниях, учил всех работать. Но как только дело дошло до реальной сдачи проекта, он ушел на больничный и оставил пустые таблицы. Оказалось, что все его прошлые успехи — это заслуга бывших подчиненных, а он только умел красиво презентовать и присвоить чужой труд. Ох, человек, мыльный пузырь.
2: Вот это они скотобаза, конечно.
3: Да, есть такие, кто не может... Может сам. Но, слушайте, с другой стороны, ведь тот же самый Стив Джобс, он же, когда брал людей, он говорил, я не должен вам показывать, как надо работать. Я вас беру для того, чтобы вы тут генерировали идеи.
2: Ну, потому что он руководитель, он продюсер.
3: Ну, как бы да.
2: Да?
3: Так, наверное, должно быть.
2: Действительно.
3: Руководитель не всегда должен что-то делать сам.
2: Не
3: он
2: надо.
3: Он должен хорошенечко
2: организовать процесс.
3: И делегировать, да. Делегировать.
1: Вот. Мы тоже сейчас будем делегировать.
3: В этом секрет успеха.
2: Ну, дискотеки, через какое-то время.
3: Мы сейчас дискотеки аварии делегируем.
2: Настроение и танцы.
3: Да, и
2: а
3: яйца.
2: А сами отдохнем немножко.
3: Да. Настроение, танцы и яйца.
1: Ну, это вы там уже последние. Да? Хорошо.
2: Танцы и яйца.
3: Ну, это песня такая. Давайте петь. Давайте танцевать.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы
0: на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

0: душ на самом деле у тех людей, которые, возможно, когда-то себя выдавали не за тех.
1: Кстати, да, вот люди, которые показывают себя такими злючками, врединками, на самом деле где-то в глубине у них сидит внутренний ребенок,
2: только очень глубоко,
1: которому нужно просто дать конфетку.
0: Ну, может быть, он, знаете, прирожденный актер. Я женщина.
1: А значит, я
0: актриса. Во мне 100 лиц
1: и 1000 ролей.
2: Боже, как сыграл! Как сыграл!
1: Кстати, по поводу актрис. Вот нам тут Светочка написала, она говорит, была как-то давно на мюзикле «Принцесса цирка». Так вот там, значит, мистер Икс залезал на пирамиду из стульев. В одну секунду погас свет, и оказалось, что он выдавал себя не за того человека, что, во-первых, этого актера заменили на вершине, а во-вторых, сам мистер Икс был тоже совсем другим.
0: Вот так вот. Ну, это позволительно, ладно.
1: Ой, ужас. Да, это классика.
0: Да?
1: Классика
2: все
1: жанра.
2: Все тайное когда-нибудь становится явным.
0: Это 100%.
1: Главное, знаете что, ребята, в этой жизни? Чтобы мистер Икс, ну, постарался, по крайней мере, не стать мистером XL.
2: Да, 3XL. А погоди, здесь дьявольский смех из МХАТа должен быть.
1: Ну, как бы, мы же за здоровое питание.
0: Мы ППшники.
1: Вот,
2: за здоровое питание.
1: Здесь просто, знаешь, Антон, я на своем опыте могу сказать.
2: Не надо мне ничего говорить.
1: Не уследишь и станешь XXL.
2: Дима, у меня беспорядочные пищевые связи. Я не контролирую процесс.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года.

0: natel2.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Антон, а тебе ни разу не говорили, вот тебя не предъявляли?
1: А что не предъявляли?
0: Ну, вот на улице тебя не встречали, не предъявляли.
1: Ты предъявить мне хочешь, обоснуй.
2: С базара ответишь свой.
0: Не говорили ли тебе, а вот ты там на радио у себя, на телевидении, ты такой веселый, а в жизни ты какой-то грустный.
1: Тут все очень просто. Этот рыжий хочет денег.
0: Понятно. То есть как только достаем купюры, тебе сразу весело.
1: Я здесь.
2: Хорошо. Сразу заинтересован.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Спросим у Тимура Бодрова, достал ли ты сегодня деньги для Антона.
3: Ты достал
0: деньги для Антона?
3: Всегда готовы.
1: Отлично, спасибо огромное.
3: Ты какую сумму сегодня принес?
0: Он улыбается только за деньги.
2: За деньги, да, это ты.
1: За деньги, да, просто за шиворот.
3: Обычно, когда коллеги это, вернее так, в жизни, наоборот, говорят, что ты говоришь, ничего не понятно. Я говорю, ребят, я только за деньги могу говорить красиво, аккуратно, да, четко выговаривая все буквы и звуки.
2: Какие вы меркантильные, ей-богу.
3: За деньги что?
1: Вот тут он прав. Мне недавно одна девушка прислала открытку, да, такой красиво, каллиграфически. Я думаю, ничего себе, как так вот палочка параллельно палочке. Я говорю, кем вы работаете? Она говорит, я фармацевт, я на рецепте, я там... Я говорю, как? Я говорю, вы что? А потом она, я посмотрел из журнала, так...
3: Ну ладно, блин, признайся, ты в жизни, и ты...
2: Какая?
3: Альтер-эго.
2: Такая же. Абсолютно такая же, сумасшедшая, веселая, позитивная. Ну что остается за кадром?
0: А что ты стрелки-то переводишь? Подожди, мы вообще тебя хотели спросить, а ты сидит тут такой.
1: А ты признавайся, она-то понятна, с ней все ясно.
0: У тебя были знакомые, которые себя кем-то другим позиционировали,
3: например? Мне кажется, это всегда был я.
1: Да? Вот,
3: ну, реально, потому что все равно...
0: То есть у тебя есть двойное дно?
3: Но все равно какой-то альтер-эго. Невозможно же быть самим собой на все 100% всегда и везде.
0: Конечно.
3: Дима.
1: Есть, ничего себе.
3: Да.
1: Двойное днище. А я просто...
0: Двуликий Янус, я бы даже сказал.
2: А как тебя зовут по-другому тогда?
1: Да, кстати.
3: Нет, я Тимур везде. Ну, просто понимаешь, вот ты, например...
1: Тимур везде?
3: Утром встал, не выспался. И нужно включить все свои аккумуляторы, чтобы быть классным, жизнерадостным. Радостным, приносить радость, любовь.
2: Ты сейчас их
3: включил? И все такое. Ну, на 15%.
1: А, ну, поставь счастье на подзарядку. Да. Короче, значит, Жуков, Морозов, Юрьев, это «Русские перцы», Тимур везде остается здесь.
3: Спасибо.
1: Всем доброго, пока.
2: До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Русские перцы».
0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осень.

0: Петрова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
2: Круглосуточно.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство временно освободило от контрольных проверок коммерческие объекты, которые получили ущерб после атак беспилотников, сообщает РИА Новости. Решение вступило в силу и будет действовать до 1 октября следующего года. Мера позволит снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые восстанавливают пострадавшие от ударов объекты. И к другим темам. По данным Федерального фонда обязательного медстрахования, в этом году репродуктивное здоровье проверили более 10 миллионов россиян. Это в два раза выше показателей 2024 года. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом предусмотрен базовый скрининг. Второй этап проводится при наличии соответствующих показаний, выявленных на первом обследовании, включая отклонения или факторы риска. В Минпросвещении назвали оптимальную длительность каникул для полноценного отдыха детей. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил ТАСС, что продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в школах должна быть не меньше 9 дней. Ранее министр отметил, что школы в летний период могут проводить дополнительные занятия и практики, но участие в них не означает, что учебный год продлевается. Собственники все чаще устанавливают самозапрет на сделки с недвижимостью без личного участия, пишет «Коммерсант». За первое полугодие число заявлений о запрете на проведение сделок без личного участия в Москве достигло более 300 тысяч. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Аналогичная тенденция наблюдается в целом по стране. Эксперты признают механизм простым и рабочим, но предупреждают, что это не панацея от всех видов мошенничества. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Так, друзья, давайте все-таки признаем, что выходные – это изнурительный труд. За два дня нужно столько всего успеть. Уборка, покупки, сериалы, друзья. Ну и, разумеется, выспаться нужно, да, успеть. И кажется, что нам нужен выходной после выходных, а? Как вам такая идея? А работать когда? Да, ребята, понимаю. Давайте сегодня не будем излишне к себе строги, к себе и к окружающим. Мы все в одной лодке пытаемся завести мотор после двух дней простора. Короче, все будет. Мы, Русское радио, я, Тимур Бодров, об этом позаботимся, об идеальном музыкальном аккомпанементе. Прямо сейчас, моя Мишель. Всем классного дня. Погнали! Погнали!

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и мебельный «Континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, мебельный «Континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Если быть честным, то сегодня именно тот день, когда я бы не хотел, чтобы время замедлялось. Понедельник — тот самый денек, который поскорее хочется проскочить, дела скорее закончить и скорее дать себе попытку выспаться, да? Есть такое? Но, с другой стороны, ускоряя понедельник, мы как будто бы добровольно укорачиваем собственную жизнь. И ради чего, спрашивается? Ради того, чтобы поскорее наступила пятница? Так что давайте не торопить события, будем находить приятное в каждом мгновении сегодняшнем. Мы, Русское Радио, скрасим каждый миг понедельника музыкально. Постараемся не только мы, вот и гости из будущего в эфире.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
13: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
14: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Прочитал в гороскопе: сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дима Билан про свои мечты вдвоем с любимой полетать на дельтаплане, парашюте, аэроплане. И ничего удивительного, потому что, если верить опросам, участие россиян – большая мечта увидеть чудо, ну там, с птицами полетать, увидеть природные аномалии, северное сияние, прозрачный лед Байкала, ну или встретить большого медведя, белого, например, в естественной среде обитания. Хотя в свете последних новостей многие как раз-таки были бы рады, если бы косолапые встречались им как можно меньше. Да, у нас на русском радио только приятные встречи. Нюша, а Настя, Владимир Пресняков скоро.
1: Русское радио.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

потому, что мужская солидарность, я то же самое могу и парням сказать. Не нужно относиться к бывшим, как будто бы это враг, вражина, который пришел разрушить вашу жизнь. Это просто человек, с которым у вас временно совпал маршрут. Так что, по-моему, не нужно желать ему зла. Надо думать позитивно. И идеальный вариант — это доброжелательное равнодушие. Пусть у него все будет хорошо. Где-нибудь на другой планете, ну или хотя бы в другом конце города. Так и порешим, да?

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что с

0: Реклама на русском. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: влюбленной.
1: Зиверт и Эвер, кстати, отлично провели выходные. Была у них вечеринка большая. Знаете ли, по какому поводу? Отмечали девчонки старт песни их «Давай на самый верх» в золотом граммофоне. И что приятно, трек дебютировал сразу на 13 месте. Поздравляем! Ну, теперь пусть артистки без лишних остановок верха хит-парада русского радио. И вы, безусловно, знаете, как им помочь голосом своим на сайте нашем rusradio.ru.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чинган Юни С. Современный, мощный. В сентябре выгода до 680 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Специальные условия военным, госслужащим и участникам СВО. В Чанган Центр «Минеральные воды». Ждем вас по адресу «Минеральные воды», автомобильная 19.
4: Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране может появиться единый закон о тарифах. Федеральная антимонопольная служба предлагает навести порядок в ценах на услуги ЖКХ. Базовый закон о госрегулировании цен должен повысить прозрачность, экономическую обоснованность и баланс интересов граждан и монополистов. Кроме того, принятие инициативы поможет устойчивому развитию экономики. Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов, а с 1 января увеличит долю фиксированного дохода в зарплате таких сотрудников. Кроме того, из системы госорганов исключаются устаревшие наименования, например, стенографисты, коменданты и экспедиторы. А перечень дополняется актуальными позициями, такими как аналитик, советник руководителя и старший делопроизводитель. Мошенники начали распространять вирусные файлы под видом топливных бонусов, сообщили в МВД. На фишинговых сайтах по дизайну, похожих на ресурсы известных нефтегазовых компаний страны, злоумышленники предлагают пользователям скачать якобы приложение АЗС и получить бонусы на топливо. Мошенники обещают гражданам полезное приложение с картой заправок, информацию о наличии топлива на АЗС, различные акции и скидки. Для убедительности на поддельном сайте опубликованы фиктивные отзывы автомобилистов. Зумеров называют самым зожным поколением. Они ведут здоровый образ жизни, показало исследование. Вместо ночных клубов выбирают утренние кофе-рейвы, а отелям все включено, предпочитают санатории, даже если едут на море или в горы на выходные. По мнению экспертов, здравницы сделали упор на главный запрос поколения – баланс между работой и жизнью. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Валерии, наше коллективное обращение к понедельнику. Не обижай меня, не огорчай меня пробками, плохой погодой, лавиной планерок, дел, дурным настроением. Но, как говорится, на понедельник надейся сам не плашай, поэтому давайте на всякий случай держать поблизости экстренный запас эндорфинов, ну там, шоколадку, конфетку. Ну и, конечно, друзья, слушайте Русское радио. Мы знаем, чем вас порадовать музыкально.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Что? Меня снизили!
3: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
4: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
7: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Абсолютно солнечное и беззаботное настроение от елки. Даже если в вашем городе пасмурная осень, песня включает летнее настроение. Короче, то, что нужно, когда не хватает солнца. Ну и да, этот посыл. Расслабься, мы все равно долетим. Все обязательно будет хорошо. У нас на русском радио будет интересно и захватывающе. Скоро Виктория Дайнеко о попытках удалить лишние файлы из телефона. Сотри его из мемори. Прямо сейчас песня «Комплимент» от Дмитрия Колдуна.
1: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по миллиону рублей. А топ-10 — отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
17: Ну, что там у вас на Невском?
18: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
17: Тоже не тише.
19: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
20: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Алсу и саундтрек к продолжению киносериала про чужих. Ну, помните, да? Чужой, чужие. Ну, а в данном случае серия называется «Чужая». Правда, история новая имеет более мелодраматический сюжет о страсти запретной, трагической, всепоглощающей. И, по-моему, Алсу будет особенно прекрасна в образе женщины-космонавта в таком комбинезоне от кутюр. Впрочем, Алсу прекрасна всегда. Еще одна превосходная барышня с нами на русском вскоре. Ждем Александру Воробьеву на разогреве. Красавцы Авраам Русцо и Сергей Лазарев.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Есть старая поговорка: «Красна изба не углами, а пирогами». Сейчас заполним эфир фактами о пирогах. Пироги как посуда. Вот первый факт. В древности в Европе тесто часто использовали как форму для хранения продуктов, мяса, фруктов и прочего. При подаче на стол начинку аккуратно извлекали, а контейнер отдавали беднякам или выбрасывали. Запрет на пироги. Есть и такой факт. В 1644 году Оливер Кромвель запретил пироги в Англии, посчитав вкусную выпечку проявлением язычества. Запрет действовал 16 лет. В Калифорнии ежегодно проходит конкурс, в котором участники придумывают самые необычные начинки для пирогов. Например, с арахисовым маслом и солеными огурцами, или шоколадом и болгарским перцем. Ну, главное, чтобы пирог был вкусным. Так что храним бабушкины рецепты и передаем их подрастающему поколению.
0: Русское радио.

0: Иван Руссо и музыкальная диверсия против офисной культуры на русском. Слушая эту песню, так и хочется позвать коллег из бухгалтерии, юристов, директора и устроить хоровод. Ну или хотя бы сольный танцевальный выход до кулера. Тем более, все мы знаем, танцы улучшают настроение, а подходящее музыкальное сопровождение мы вам гарантируем.
1: Русское радио.

0: Любимая на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Что так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все? Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Держи.

0: Дмитрий Маликов и посвящение жене фокусника «Волшебная моя». Хотя, я уверен, буквально каждая женщина-волшебница сама способна на такие чудеса, которые нам, мужчинам, невозможно осуществить. И это не только про коня и избу. В жизни повседневной девушки такие чудеса творят. Способны обнаружить чистые носки, когда я искал трижды. Умудряются втиснуть в маленькую сумочку помаду, паспорт, зонт, колготки запасные, бутылку воды. А как они читают мысли на расстоянии? Ну, волшебницы.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Adeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг 34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Она сводила мужчин с ума! Уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Умные камеры для борьбы со стихийной парковкой установят во Владикавказе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ сообщил председатель профильного комитета Алан Закаев. По его словам, камеры будут фиксировать нарушения и сразу направлять штрафы владельцам автомобилей. Добавлю, одна камера уже работает в тестовом режиме. Во Владикавказе 1 и 2 октября пройдет архитектурный форум «Архалания». Он станет одним из ключевых событий года архитектуры в Северной Осетии. Как сообщают организаторы, деловая и публичная программа будут проходить одновременно в трех залах Национального музея республики и на городских площадках. В форуме примут участие архитекторы, градостроители, урбанисты, представители власти и бизнеса, а также жители республики. В программе пленарные сессии, круглые столы и дискуссии с архитекторами и экспертами из разных регионов России. Также проведут студенческие и детские воркшопы по разработке проектов благоустройства дворов. Полная программа и регистрация доступны на официальном сайте архалания.ру. Почти 600 инцидентов и аварий обработали за полгода работы колл-центра цифрового оперативного штаба МинЖКХ Северной Осетии. Как сообщает профильное ведомство, каждое обращение специалисты фиксируют в системе, берут на контроль и передают ресурсоснабжающим организациям. Жители сообщают о протечках кровли, затоплении, захламлении подвалов, а также о нестандартных ситуациях, требующих индивидуального решения. Теннисист Алибек Качмазов второй раз подряд стал победителем турнира World Tennis в Китае. На соревнованиях серии М25 осетинский спортсмен в финале обыграл представителя Тайваня в двух сетах со счетом 6-3, 6-4. Добавлю, неделей ранее спортсмен одолел соперника из Южной Кореи. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Я подумал, если отмыть понедельник от вековой грязи наших жалоб, то день этот вполне ничего себе. Ну, конечно, он берет нас за шиворот, вставляет в розетку активной жизни, ток включает на полную мощность. Да, согласен, горят искры, проводка трещит, но это чистая энергия жизни, тот самый первый шаг, перед которым пасуют любые дедлайны. И вот так вот в танце мы шагаем по этой неделе. Привет, друзья, я Тимур Бодров, с вами на русском радио. Также в компании нашей в этом части Дима Билан, гости из будущего, Звонки и прямо сейчас группа Хай-Фай. Погнали!

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень за

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сити-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

я тоже, как и звонки, периодически слышу голоса. Порой включается бархатный голос Лени, иногда подключается транжира, паникер тоже, ну или тамада. Но я не против, потому что вся эта банда делает жизнь веселее. Вот и мы на русском радио разными голосами призываем вас радоваться жизни. Что за голоса? Это Кэти Топури за студию, Владимир Пресняков, Ева Польна. Гости из будущего в эфире незамедлительно. Меня зовут Тимур Бодров. В Москве 12:15. Всем легкого понедельника.

0: Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Пароль. ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
14: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Я слышал, на Невском новое преступление.
16: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
20: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
19: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
21: Для лиц старше 16 лет.
22: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Время летит, и вот уже первый осенний месяц к концу подходит. Так мы, друзья, долетим и до 5 декабря, а там и главное музыкальное событие года – 31-я церемония премии «Золотой граммофон». Мы к празднику готовимся, и вам оставаться в стороне не стоит, тем более вы можете повлиять на итоги года. Дело в том, что в эти дни в группе «Русского радио» в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите и в специальном мини-приложении отмечайте три любимые песни этого года. И главное, среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу. Так что айда в «Одноклассники» и удачи!
1: Русское радио.

0: Да, с деньгами так легко переносить нищету, а когда светит солнце, намного легче быть счастливым. А вы попробуйте быть счастливым, когда полгода плохая погода. То-то же. Но ничего, мы знаем, как спастись. Например, нужно завести домашнее солнце, например, гирлянду или теплую светом, теплую лампу с желтым светом. Можно добавить тактильного гедонизма, ну там плед, свитер, носки. И, конечно, переходите на углеводное отопление. И главное, да, главное, мощнейшая согревающая музыка на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: боюсь.
1: Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать.

0: кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
1: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио. Никакая

0: Рома Турман и призыв к танцам «Не стой, танцуй». Ну а что, не вижу того, кто был бы против, и тем более новинка, отзвучавшая как раз для того, чтобы мы могли немного размяться. Да, танцы любят все, в отличие от занятий спортом. Поэтому включаем турборежим, запуская в эфир абсолютный хит, под который невозможно стоять на месте. Далее на русском «Артик и Асти», и никому тебя не отдам.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В гинекологическом отделении медцентра «Орекс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орекс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство ввело мораторий на проверки пострадавшего в результате атак бизнеса. Мера касается объектов, которые понесли ущерб с начала текущего года. Проверки будут возможны по требованию прокуратуры, поручению правительства и президента, а также при получении информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан. Запрет на проверки действует до октября 2027 года. На 9% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования уже с 1 октября. Индексация также затронет перевозку багажа и груза багажа. Купе и СВ повышение не касается. С начала 2023 года тарифы на плацкарт повышают уже в пятый раз. С учетом всех индексаций базовая стоимость проезда выросла примерно на 62% по сравнению с концом 2022 года. Российские банки готовятся к росту просрочек и банкротств среди малого и среднего бизнеса, пишут ведомости. Ухудшение качества кредитов бизнеса ждут уже 63% банковских риск-менеджеров. Среди главных причин – рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка, снижение потребительской активности и замедление экономики. Продажи вторичного жилья в стране выросли на 18%. Спрос достиг максимума за два года. Рост сопровождается сокращением предложения. Квартир в продаже стало на 10% меньше. Еще одна причина – переток покупателей с рынка новостроек из-за разницы в ценах и меньшего числа квартир с отделкой у застройщиков. Сильнее всего спрос увеличился в Набережных Челнах, Чебоксарах и Ставрополе. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: моя.
1: Да, жить в состоянии, когда твой главный человек находится в другом часовом поясе, это то еще суровое испытание. Но на дворе 2026-й. Технологии шагнули далеко вперед по сравнению с кнопочными телефонами Андрея Губина, поэтому романтику легко можно перевести в HD-качество, да, видеозвонки, мессенджеры легко скрасят разлуку. Ну и опять же, стол заказов на русском радио. Уже в следующем часе я, Тимур Бодров, с радостью озвучу на всю страну ваши признания в любви. И помните главное, расстояние — это временная проверка чувств на прочность.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Осень закончилась.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультанта.
4: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Как говорят мудрые люди, счастье – это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером после трудового дня очень хочется идти домой. Во втором состоянии как раз елка на русском. Да, счастье, друзья, оно в простых вещах. Не в заоблачных миллионах в бесконечном отпуске, а в умении кайфовать от момента. Счастье – это когда твоя работа приносит тебе смысл, а твой дом – покой. К нему стремимся в компании с NU, Ириной Дубцовой и Артуром Пирожковым здесь, на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: ТБ. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Просто отлично.

на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одну: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, никому, ни зачем.

0: любовь — это не всегда пушистые котята, прогулки за руку. Иногда это шторм в 9 баллов. Твой корабль тонет, разбит, а ты, красивый, несчастный, стоишь на его обломках. Знакомая, вероятно, многим ситуация, но не будем мы излишне драматизировать, тем более самый сильный шторм рано или поздно закончится. Ну и потом, бежать все равно есть куда. По-моему, идеальный ответ любому шторму судьбы – это, например, бегство в спортзал.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: счастливой зависимости Бахти и Турген на русском. Да, так приятно добровольно порой сдаться в плен другому человеку, признать, что твоя вселенная теперь вращается вокруг одной конкретной улыбки, отдать всего себя ей, а взамен получить безлимитный доступ к обнимашкам. Ну, давайте и мы под хорошую музыку почувствуем себя героями стильного клипа о большой и чистой любви. Ну, пусть даже если это любовь к сладкому, подробности далее у Кати Лель.
1: Русское радио.

0: Риксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
6: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Ну что там у вас на Невском?
14: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
13: Тоже не тише.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Дайте мне точку опоры! Хочу просто постоять. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: такая история дыхательного благополучия. Доминик Джокер, дышу тобой. А главное, чтобы источник кислорода не ушла в магазин, а то начнется удушье у героя. 13.49, точное московское. Ну, время сейчас то самое, когда я советую не держать вам свои чувства, не копить невысказанные слова и признаться в любви на всю страну. Присылайте самые нежные, честные сообщения о любви, передавайте приветы, поздравляйте с днем рождения, дарите улыбку и хорошее настроение. Для всего этого наш номер во всех мессенджерах +7 916 003 105.7. Скоро на русском стол заказов.
1: Русское радио.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Ершова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG X70 у официального дилера «Гермес». От 2 529 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG X70 Актив 6 АКП. Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: BLG. Надежность в движении.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда Adeon Light. Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка от OTP-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Умные камеры для борьбы со стихийной парковкой установят во Владикавказе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ сообщил председатель профильного комитета Алан Закаев. По его словам, камеры будут фиксировать нарушения и сразу направлять штрафы владельцам автомобилей. Добавлю, одна камера уже работает в тестовом режиме. Во Владикавказе 1 и 2 октября пройдет архитектурный форум «Архалания». Он станет одним из ключевых событий года архитектуры в Северной Осетии. Как сообщают организаторы, деловая и публичная программа будут проходить одновременно в трех залах Национального музея республики и на городских площадках. В форуме примут участие архитекторы, градостроители, урбанисты, представители власти и бизнеса, а также жители республики. В программе пленарные сессии, круглые столы и дискуссии с архитекторами и экспертами из разных регионов России. Также проведут студенческие и детские воркшопы по разработке проектов благоустройства дворов. Полная программа и регистрация доступны на официальном сайте архалания.ру. Почти 600 инцидентов и аварий обработали за полгода работы колл-центра цифрового оперативного штаба МинЖКХ Северной Осетии. Как сообщает профильное ведомство, каждое обращение специалисты фиксируют в системе, берут на контроль и передают ресурсоснабжающим организациям. Жители сообщают о протечках кровли, затоплении, захламлении подвалов, а также о нестандартных ситуациях, требующих индивидуального решения. Теннисист Алибек Качмазов второй раз подряд стал победителем турнира World Tennis в Китае. На соревнованиях серии М25 осетинский спортсмен в финале обыграл представителя Тайваня в двух сетах со счетом 6-3, 6-4. Добавлю, неделей ранее спортсмен одолел соперника из Южной Кореи. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости, новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Время приветов, дорогие. Здравствуйте. У нас не просто прекрасный день, не дождливый, самое главное, но еще и достаточно приятный. Поэтому давайте делиться хорошим настроением, рассказывать, как проходят ваши рабочие будни, как складывается понедельник, может быть, какие-то интересные новости. В общем, нам все абсолютно интересно. Делитесь всей информацией, мы с удовольствием послушаем, а также поздравим с днем рождения всех тех, кого вы решить сегодня, собственно, выделить. Рассказываю. Вы можете передавать приветы вот каким образом. Отправляйте сообщение на номер +7 988 877 107 9. Мы почитаем и передадим все то, что хочется душе вашей. Это номер, благодаря которому можно стать участником стола заказов. А еще можно позвонить по номеру 534646, код города 8672. Меня зовут Лина Мартова. Я всех приветствую.

0: Ну, мне кажется, какая-то достаточно слабая позиция, прям с таким пессимистическим настроем. Ты моей никогда не будешь. Слушайте, а мне кажется, что если мужчине ну очень надо, ну прямо очень, то все возможно. Делайте все для того, чтобы добиваться своей цели, и я уверена, что все у вас получится. Ну, начинать можно, это так, совет вам, мужчины, с букета цветов и, естественно, приятного сообщения, которое можно отправить на номер +7 988 877 107 9. Сделайте своей даме сердца пару комплиментов, и их услышит абсолютно вся республика, да и не только, потому что слушать нас можно онлайн на сайте osetiafm.ru. Это Русское радио, и стол заказов продолжается.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.
8: Осень. Любовь. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Даже страшно становится от этих цифр, дорогие. В 1997 году мы с вами впервые услышали песню Шуры «Отшумели летние дожди». И вот столько лет уже прошло, а ты слушаешь, как тогда с улыбкой, независимо от себя, просто подпеваешь, подтанцовываешь и понимаешь, что иногда просто песня может послужить какой-то машиной времени. Я, слушайте, сейчас столько всего теплого вспомнила. Надеюсь, что вы тоже. Ну, а самое главное, если уж и вспоминать что-то теплое, дорогие, не забывайте этим теплым делиться. Я еще раз напоминаю, плюс 7-988-877-107-9 наш номер, благодаря которому можно сообщения отправлять. Кстати говоря, вот Илина воспользовалась этой услугой. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, поставьте песню Валерии «Потеряла сердце». Очень хочется послушать. Если вам не сложно, выполните мою просьбу и передайте приветы всему медтехникуму. Хорошо, передаем, конечно. Учитесь, пожалуйста, для того, чтобы мы впоследствии со спокойной душой и сердцем к вам обращались. Добрый день, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы Сабине, а еще ее супругу Тамерлану. Если можете, от меня, Милана Качмазова, приветы всем Качмазовым. Ну и, конечно, все Осетии тоже в целом. Дорогие мои, вся Осетия, всем хорошего настроения. У нас с вами час приветов и поздравлений продолжается. Еще раз напоминаю, нас можно слушать онлайн на сайте osetiafm.ru. Также не забывайте, если вам нравится какая-то определенная песня, и вы, ну, прямо болеете душой за своего любимого исполнителя, голосуйте в хит-параде «Золотой граммофон» русрадио.ру.
0: Поздравлений! Стол заказов на Русском радио.

Да ничего не окончено. Мы еще собираемся, собственно, общаться с вами, дорогие. Всего 26 минут позади. Значит, у вас есть еще около 30 минут, фактически, для того, чтобы успеть передать приветы. Плюс 7-988-877-107-9. Отправляйте текстовые послания. Меня Лина Мартова зовут. Я приглашаю абсолютно всех к общению. Помните, что можно передавать не только добрые, теплые сообщения в виде «хороший человек», там «люблю» или, я не знаю, «приглашать на прогулку». Можно, собственно, еще рассказать о том, какие достижения, может быть, сегодня у вас интересные там произошли, и вы хотите этим поделиться. Ну и, конечно, конечно, дорогие мои, поздравляйте с днем рождения. Сегодня, 28 сентября, я уверена, у кого-то из ваших близких праздник.

Между прочим, в последнее время не сразу верить словам, да и вообще, собственно, не особо им верить, это неплохой, знаете, такой заборчик, который сумеет вас, ну, оберегать, что ли, периодически хотя бы. 14:33 во Владикавказе. Всем еще раз привет, дорогие мои. Это «Стол заказов» вы слушаете. И я, конечно, с удовольствием хочу передать приветы нашей Мальвине, которая очень часто отправляет сообщения. Еще раз напомню, +7 988 877 107.9. Желает Мальвина абсолютно всей Осетии хорошего настроения. Ну и себе самое главное. Это правильный подход.

0: заказов для влюбленных на русском радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, собственно, мы вообще без какой-либо дискриминации, абсолютно для всех стол заказов, даже если вы не влюблены. Ну и что? Мы, собственно, и с вами пообщаемся. Добрый день, Русское радио, пишет нам Залина. Пожалуйста, передайте приветы в Михайловское. Мы сегодня здесь общаемся с нашими соседями для того, чтобы обсудить очень важный вопрос. Скоро на нашей улице состоится очень радостное событие, о котором мы вам поведаем на следующей неделе. А пока необходимо подготовить все к праздничным мероприятиям. Ну и, естественно, делаем это все в компании Русского. Спасибо вам за хорошее настроение. И если можете, прямо сейчас поставьте какую-нибудь веселую песню. Слушайте, ну я так подозреваю, что... Не буду рассказывать, что я подозреваю, но мне правда кажется, что я поняла, о каком торжественном событии идет речь. Девчонки, сделайте все для того, чтобы праздник запомнился на уйму радостных, счастливых, сладких совместных лет. Здравствуйте, Линочка, пожалуйста, поставьте песню хорошую для моего любимого папы. У него сегодня день рождения. Вообще, в целом, он очень любит творчество Евы Польны и все время говорит, что в нулевых нам было весело. Вы знаете, я поздравляю вашего папу с днем рождения, и я точно вам могу сказать, в нулевых, ну, действительно было весело. А на самом деле, весело в любую пору. Самое главное, чтобы у вас в душе все было хорошо и чтобы окружали нужные люди. И тогда, вне зависимости от того, нулевые это или еще какие, все будет здорово, правда. Слушайте хорошую музыку, делайте добрые дела, как-то себя согревайте изнутри и помните, что в компании Русского радио все будет хорошо.

0: просто шутка.
1: Реклама на русском радио.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Что? Меня снизили!
4: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
5: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
1: Стол заказов на русском радио.

С неоспоримым фактом, конечно, спорить ни в коем случае не стоит, но порассуждать можно. Дорогие мои, мы практически с вами попрощаться должны сейчас, но прежде я с удовольствием зачитаю текстовые послания, которые завершат этот музыкальный час. Добрый день, Русское радио. Если можете, пожалуйста, передайте приветы в Гизель, а то мы услышали в Михайловское, а подумали, почему бы в Гизель тоже приветы не передать. Скажите, пожалуйста, огромное спасибо всем нашим сестрам и братьям, которые пришли на помощь. Огромный урожай картошечки будем сегодня жарить. Дорогие мои, ну, вам заранее приятного аппетита. Я думаю, что вы заслужили, потому что труд, конечно, прямо неземной на самом деле. Огромное спасибо всем за внимание. Мы еще услышимся, поэтому я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пусть у вас все будет хорошо. Это Русское радио. Помните, что в нашей компании все мечты сбываются. Меня зовут Лина Мартова. До скорых встреч в эфире. Тебе

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Расходы на здравоохранение в 2027 году составят более 6 триллионов рублей из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования. Это на 8% больше, чем в прошлом году. На нацпроект «Продолжительная активная жизнь» планируется выделить более 500 миллиардов. С 1 октября банки страны получат возможность предоставлять клиентам услугу внесения наличных на счета в сторонних кредитных организациях через свои банкоматы. Соответствующее указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройство своего банка или его партнеров. Решение о запуске функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Минимальный размер оплаты труда в стране с 2020 года вырос на 15 тысяч рублей. За последний год показатель увеличился почти на 5 тысяч. В 2027 году МРОТ вырастет еще на 6,8% и составит 28 тысяч рублей. Ранее на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов сообщил, что расчет повышения на следующий год основан на прогнозном росте заработных плат. Между тем, в сентябре спрос на временный персонал вырос на 65%. Главный драйвер – подготовка к высокому сезону. В преддверии крупных распродаж и праздников, таких как «Черная пятница» и «Новый год», объемы продаж кратно растут, и бизнесу нужно заранее масштабировать операционные мощности. Заметнее всего осенью растет спрос на специалистов по обслуживанию в кассовой зоне. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Да вы ж мои хорошие, да вы ж мои ненаглядные, вы ж мои замечательные. Ну, это я все, конечно же, про вас, про слушателей. Да, разлуки с вами невыносимо, но как ваши дела? Как выходные прошли? Что ели? С кем веселились? Чем вообще, в принципе, занимались? У меня все стандартно, закрытие дачного сезона, перенос грядок с места на место. Ну, играюсь еще, понимаете, да? Мытье теплицы перед зимой, и т.д., и т.п., ну, конечно же, и шашлычок, и танцы у мангала, все-все было. Ладно, ребятки, начинаем с вами новую рабочую неделю. На этот раз я с вами с понедельника и по пятницу включительно. Нам вместе будет хорошо, где бы вы ни находились.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО SZ21 Югстроинвест. ООО SZ20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
9: Попробуйте задержать выплату кредита.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Это я, представляете, ребятки, выходные попался, адрес у меня был на руках, а навигатор не работал. Ну что, оказывается, у нас такая удобная навигация по указателям в городах. Вот честное слово, ну это не в Москве было, в подмосковном городе. Прям по указателям проехался зрительно-то, помню, куда ехать. И ничего, прибыл, нашел нужный адрес, добрался. Так что, думаю, не лишним, в принципе, держать бумажную карту в автомобиле. Хотя я знаю, что сейчас мода к этому возвращается. Меня зовут Иван Соловьев. Всем, кто сейчас за рулем или просто в автомобиле, хорошей поездки. Главное, будьте с нами в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Я слышал, на Невском новое преступление.
16: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Найдите нашу страницу на сайте «Одноклассники». Ну, не страницу, ладно, хорошо, нашу группу. И именно там, ребята, именно там вы можете повлиять на итоги «Золотого граммофона». Вот кто из артистов достоин получить легендарную статуэтку, вам, кстати, тоже решать. В нашей группе в «Одноклассниках» есть такое специальное мини-приложение, и там проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года. И, кстати, между вами, участниками голосования, будем разыгрывать приглашение на грандиозное шоу, которое состоится уже 5 декабря. Время пролетит, ой, как быстро. Так, друзья, Лера Москва прямо через несколько минут появится в нашем эфире, а пока Владимир Пресняков для всех нас. Меня зовут Иван Соловьев, доброго дня.

знаете, на каком этаже надо жить? На последнем. Большие плюсы, точнее сплошные плюсы. Ну, во-первых, никто не будет топотать по ночам, по утрам бегать с утра пораньше. Никто не будет донимать вечеринками там наверху. Ну и никто не затопит, если что. Вот я живу на 10-м, на последнем этаже. Пока пользуюсь всеми этими плюсами. Вам тоже этого и желаю. Вы слушаете Русское радио. Давайте, все, теперь прервемся от работы. Отложите все, что вот у вас сейчас под рукой. Ручки в сторону, листочки, документы. Просто откиньтесь на кресло. Вздохните. Взгляд вверх и насладитесь классной музыкой. Света с новинкой впереди. Денис Клявер появится и елка прямо сейчас для вас.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Нет, до завтра мне вам еще рановато говорить. Впереди огромные планы, планов много. И стол заказан в 17.00. И вечер на русском в 18.00. И в следующем часе в 16.30 вкусно. Вкусно на русском. Рубрика кулинарная. Так что, ребята, до завтра. Я вам скажу еще не скоро. Наслаждаемся компанией друг друга. Отпетые мошенники. И прямо сейчас появляются в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной, любимой, лучшей музыки. Вы, главное, все, потихонечку работу сворачивайте, потихонечку настраивайтесь на приятный, уютный, теплый вечер.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд» Гадеева 81А, «Мебельный континент» Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
1: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

кого уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 1 октября в России вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает российская газета, предельные индексы роста были утверждены правительством страны и составляют от 8 до 22%. Северная Осетия оказалась среди регионов с самым высоким уровнем индексации тарифов ЖКУ. В республике плата за коммунальные услуги вырастет почти на 16,5%. Также значительно тарифы повысятся в Ставропольском крае, Дагестане, в Тамбовской и Тюменской областях. При этом региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Факт незаконного привлечения средств дольщиков на сумму свыше 240 миллионов рублей выявили в Северной Осетии. По данным МВД, в течение полутора лет генеральный директор строительной компании в нарушении требований законодательства принимал деньги покупателей напрямую, минуя счета эскроу. Таким образом, при банкротстве компании или остановке стройки люди рискуют потерять квартиры и вложенные средства, которые застройщик мог расходовать по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Осетинский театр завершил большие гастроли в Липецке. За несколько дней труппа представила зрителям 4 спектакля. Газдановы в списках не значился, «Он, она, окно, покойник» и «Отелло» в постановке Гии Вивальева. В театре отметили, что гастроли стали культурным диалогом между двумя регионами и возможностью познакомить липецкую публику с театральным искусством Осетии. Северо-осетинский боец Хетак Сабиев одержал победу на турнире PFC-54 в Техасе. Спортсмен выиграл у ветерана UFC американца Брэкстона Смита. Поединок завершился техническим нокаутом на 58-й секунде первого раунда. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Вот-вот, мальчики и девочки, запомните это раз и навсегда. Вы бесценные, себя надо любить, а еще себя надо беречь, себя надо оберегать. А поэтому, если сейчас на вас навалилась куча каких-то там дел, дел понедельника, вы ее отодвиньте подальше, ну хотя бы на завтра. И все, и отдыхайте, расслабляйтесь, и делайте это, конечно же, под музыку на Русском радио. Иван Соловьев, это я. Привет, мальчики, привет, девочки. Стас Пьеха продолжит прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звезд. 14-00.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

нас сейчас море далеко-далеко, а вот кому до моря рукой подать, ребятки, наслаждайтесь отдыхом, наслаждайтесь этим белым песком, горячим жарким солнцем, приятной теплой водой, кукурузкой вареной, наслаждайтесь, в общем, витаминами наполняйтесь, наполняйтесь отличным настроением, ну и возвращайтесь, конечно же, из отпуска домой и на работу. Вы слушаете Русское радио, всем отличного, жаркого, хорошего настроения. Александр Воробьев впереди, также Нюшу послушаем, и Дмитрий Маликов тоже появится здесь в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев, машу всем рукой. Опять

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Ну, что там у вас на Невском?
10: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
9: Тоже не тише.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Это на Новый год. В одно слово. Это, ребят, хэштег. Помните, да? Я его завел для вашего удобства. Нажимаете на него, и вот все рецепты для праздничного стола в одном месте в моем кулинарном канале. Сегодня под этим хэштегом слоеный салат «Мужской каприз» с копченой курочкой и черносливом. Давайте подготовку сначала сделаем, она элементарная. Чернослив заливаем кипятком на 15 минут, потом шинкуем соломкой. Яйца отвариваем, натираем на крупной терке. Сыр на терке натираем. Курочку копченую, грудку куриную, шинкуем небольшим кубиком. Таким же кубиком огурчик свежий шинкуем. А вот грецкие орехи прижариваем на сухой сковородке, измельчаем ножом. А заправка в обычный майонез добавляем немного дижонской горчицы для пикантности. Все, все подготовили, теперь давайте собирать салат, он же слоеный. Первый слой, половина курочки, покрываем соусом. Второй слой, половина чернослива и огурца. Третий слой, отварное яйцо на терке, укрываем соусом. Далее, вторая половина курочки, чернослива и огурца. Ну а в финале, сыр на крупной терке и также покрываем соусом. Ну и обильно присыпаем измельченным грецким орехом. Все, ребятки, пусть салат настоится. Подаем к столу часа через два. Очень нежный, вкусный, необычный слоеный салат. Обязательно сохраните себе этот рецепт. Вам точно понравится, я в этом почему-то уверен. А рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Если вы еще не мой подписчик, подписывайтесь. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Пароль?
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Москве всю эту неделю будет хорошая теплая погода, так что если вы собираетесь в отпуск в столицу, ой, вам повезло. И, конечно же, повезло всем слушателям Русского радио, потому что через несколько минут в 17.00 стол заказов. Начнем сразу после выпуска новостей. Что это означает? Это означает, что целый час ваших приветов и поздравлений. Заходите в Messenger Max, наш канал Русское радио. Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, поздравляйте друг друга. Привет передавайте, желайте всего самого-самого прекрасного. Стол заказов в 17.00.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышали!

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент освободил Виталия Савельева с поста вице-премьера. По итогам прошедших выборов в Госдуму он стал депутатом. Савельев 2 года был зампредом правительства, курировал транспортный блок, до этого занимал пост министра транспорта. Савельев больше 10 лет возглавлял Аэрофлот. По данным газет «Коммерсант», должность вице-премьера может занять министр транспорта Андрей Никитин. Репродуктивную диспансеризацию в этом году прошли свыше 10 миллионов россиян. По данным Фонда обязательного медицинского страхования, это вдвое больше, чем в предыдущие годы. Информационное агентство «Регнум» пишет, что в рамках медосмотра проводится базовый скрининг. В случае отклонения отправляют на углубленное обследование. По итогам процедур врачи определяют группу репродуктивного здоровья. Различные факторы риска выявляют у четверти взрослого населения. Платформе Московской электронной школы исполнилось 10 лет. В 2016 году она начиналась как городской электронный дневник и журнал, а также библиотека учебных материалов. Спустя десятилетия МЭШ превратилась в крупнейшую цифровую образовательную платформу в России, прямых аналогов которой нет ни в одной стране мира. Сейчас сервисами Московской электронной школы пользуются около 26% школьников России в 12 регионов. А с учетом родителей и педагогов, общее число пользователей московской платформы превысило 10 миллионов. Синоптики назвали регионы, где в ближайшие дни будут заморозки. В гидрометцентре заявили РИА Новости, что ночная температура до минус 3 градусов ожидается в Башкирии, Татарстане, Пермском крае, Самарской, Оренбургской, Свердловской, Курганской областях. А в Челябинской области заморозки до минус 5 будут как ночью, так и утром. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И я вам, друзья, настоятельно рекомендую это время не терять зря. Принимать активное участие в «Столе заказов» на русском радио. Как это сделать? Проще простого. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост уже опубликован о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, поздравляйте, привет передавайте, делитесь шикарным настроением, новостями своими тоже можете делиться. Я Иван Соловьев, все уже вижу, приступаю к чтению. Привет, «Русское радио», привет маме и любимой жене от Богдана. Привет девчонкам Яне и Алене от Алены Беловой. Привет мужу Димуле. Солнышко, легкой тебе недели. Отличного вечера и прекрасного настроения, твоя супруга Наталья. Огромный привет друзьям Дане Кашкину, Индире Каландаровой, Соне Капнинской, Айдару Мухтарову, Алисе Батыршина и так далее и тому подобное. Очень надеюсь, что вы прочитаете этот привет. Это уже случилось. Всем хорошего вечера. Привет передала Диана Безрукова. Дорогое любимое русское радио, передаю привет сестренке Люде. Хочу пожелать удачи на соревнованиях от Пети. И огромный привет всем из Манчестера. Москва, скучаю, люблю. Мамуся, братик, бабуля, люблю вас бесконечно. Ваша Леночка.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: Обед – вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин – нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Побеждает победитель. Проигрывает проигрыватель.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем привет из солнечного Татарстана, передает Гульнас. Особенный привет любимой семье и друзьям. Привет мужу Жене, дочке Милочке, Мика. Мы тебя очень любим. Привет из Тюмени. От Елены Башкировой. Самому обворожительному кадровику налоговой инспекции номер 3 Оксане Валерьевне Гусаровой большой привет. Улыбнись, все будет хорошо, ты классная, не грусти. Привет родителям, привет любимой супруге Ангелине. Я очень люблю тебя, солнышко мое, голубоглазка ты моя. Спасибо тебе за дочку, очень сильно вас люблю. Спасибо любимой теще за тебя, Русское радио, вас вообще обожаю. Вот так вот Артурка написал. Спасибо вам, Артурка, большое за такие слова. Привет любимой жене Кариночке, она сейчас на работе. Очень люблю и скучаю по тебе, любимая, твой Александр. Привет любимым подружкам Надюшке, Елене и Яночке. Я очень счастлива, что есть у меня вы. Люблю вас, ваша Юляшка, город Киров. А еще Юляшка, привет деткам своим, Тимохе и Степашке передают. И Лисенку. Хочу пожелать, чтобы хороших отметок в школе было намного больше. Я вас очень сильно люблю.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама на русском. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» и N760-115-09.
13: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
18: Новая песня на русском.

0: Огромный привет всей Вологде. Ну, раз уж на то пошло. Продолжаю читать ваши сообщения. Привет Алишеру и Анжеле. В Новочеркасску летает база «Стройдом» от Анжелики Б. Иван, привет. Передай, пожалуйста, привет Диане от Люды из Омска. Готово. Мамочке Лене большой привет от Васи. А привет дочке Полине, жене Наталье. Андрей передает. Привет, Русское радио. Поздравляю своего мужа Сергея с днем рождения. Желаю благополучия, здоровья, любви, исполнения желаний. Воплощай все мечты. Наслаждайся каждым мгновением, каждой секундой своей жизни. Люблю тебя, супруга Людмила, ты поздравила. Привет, Иван, поздравь, пожалуйста, любимую Иришку, точнее, Ирину Владимировну, с рождением сына. Здоровья, счастья, всех благ, и ты великолепная девушка. Роман передал этот привет и поздравил. Иван, смотрю на вас с удовольствием. Это имеется в виду видеорецепты мои. Привет мужу передаю, Олегу Андрееву. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю. Татьяна из города Барнаула. Татьяна, вкусного вам вечера. Привет подруге Оксане. Скоро домой, еще пару часиков и все, от Светланы. И огромный привет любимой тете Ларисе из Псковской области. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и любви. Твоя племяшка Сельби, город Воронеж.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: дорогое любимое русское радио. Поздравляю команду Непоседы с победой в познавательном квизе. Второе место. Молодцы. Ну, раз второе место — это победа, спорить не буду. Привет, русское радио. Желаю счастливого пути Саше и Свете. От Анапы до Камчатки, ребята, мчат. От Татьяны большой привет. Иван, поздравляю себя любимую с Днем Ангела. Людмила написала. А вашего директора поздравляю с Днем Генерального Директора. С Днем Босса. Нет, подождите. День Генерального Директора, День Босса — это два разных праздника. Не объединяйте. Не лишайте наших боссов еще с одним поводом. Людмила из Камышина передала привет. Привет девчонкам из аналитического отдела налоговой инспекции, Оле, Наталье и Светлане Алексеевне от Оксаны. Привет из Башкортостана, город Туймазы на связи. Привет сыновьям Искандеру, Ренату и Анварику. Мама Руфия вас очень сильно любит. Привет сыну Роману Наркову. Вчера он занял первое место на дистанции 400 метров, вольный стиль, на кубке города Вологда. О, вот, кстати, где-где-где, в Вологде, где-где-где. Вологде, еще раз большой привет. Привет, Русское радио, слушаем вас целый день. Привет передаю семье. Желаю хорошего всем настроения и отличного самочувствия от Миланы. Привет маме Юле, передает сын Владимир. Привет, Русское радио, поздравляю сына Владимира Одинецкого с юбилеем. Ему сегодня 20. Желаю всего самого наилучшего. Все самое главное и важное у тебя впереди. Мы тебя очень любим. Поздравляют мама, папа, сестренки Светлана и Настена.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: сам.
1: Ну, давайте, давайте уже, конечно.
0: Правда, пополам хотел, ну ладно, не буду.
1: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
9: В ленте.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: дорогого любимого сына Владимира с днем рождения! Поздравляет Елена. Хочу пожелать успехов во всех начинаниях, хороших друзей и интересных событий. Ну и чтобы, конечно же, был здоров и счастлив. Привет Наталье Адониной из Кургана, от Светланы, с пожеланием хорошего вечера. Дорогое Русское радио, хочу передать привет Юляшику, Гуляшику, Надюшке, Квакушке. Пускай не скучает Елена. Елена, а вы тогда кто, если там у вас Гуляшик, Квакушка? Хорошая компания подобралась. Привет, Русское радио. Поздравляю доченьку Софию с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 6 лет. Мы тебя очень любим. Будь самой счастливой, чтобы все у тебя в жизни было хорошо. Привет любимому Ленечке передает Натали. У нас все будет хорошо, я тебе обещаю. Из Пермского края большой и огромный привет улетает семье с пожеланием хорошего вечера от Андрея. Собираемся ужинать. Спасибо, Русское радио, за классную, прекрасную музыку. Ну, давайте финальное сообщение. Любимую подругу Ольгу Абрамову из Заволжья с днем рождения поздравляет Ленурик. Наша дружба длится уже 26 лет. Пусть еще столько же будет. Счастья тебе, сияй, цвети. Люблю тебя, моя девочка. Все, ребятки, все. Спасибо вам большое за ваши классные, добрые сообщения. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: На сцену выходит Александр Пряников. Далее бежит Юлия Калинина. И я объявляю. Привет, ребята.
2: Привет, привет.
3: Выходит на арену
2: силачи. Нет, подождите, я буду тогда представитель сборной по художественной гимнастике.
0: С булавами. Ой, с булавой, с этим, как его там это.
2: Ну вот, да. Вот эта вот штучка, которая красиво крутится, точно.
3: О, высоко художественная гимнастика. Просто бежать некуда от твоего художества, Юля. Здравствуй, ты, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Ну что, друзья мои, вы производите лично меня впечатление людей, которые любят, чтобы их заперли в душной комнате и хлестали сухими ветками, понимаешь? И вы еще за это деньги платите. Сегодня день бани, сегодня день банного веника. Понятно. Вот к чему я говорю.
0: Давайте сразу на берегу. Кто баню из вас любит? Я баню обожаю.
3: Конечно. Нет. Ну
0: да нет, да?
2: Нет.
3: Вот
0: Юля, ты не умеешь в баню ходить.
3: Может быть, тебя.
2: Может быть, вы мне сегодня расскажете, как надо это делать.
0: Я думал, сейчас скажешь, может, вы мне покажете.
2: Нет, я боюсь, что я не готова к такому откровенному зрелищу.
3: А уж я-то как боюсь, что ты вдруг окажешься готова когда-нибудь вообще к этому зрелищу, и тогда нет.
2: Я вам все время говорить, что вы неправильно сидите, неправильно лежите, неправильно все делаете. Буду вас воспитывать.
3: Я бы с ней в баню не пошел. Там, потому что она была бы душнее самой бани, самой парилки, конечно. Друзья мои, ну и не понятно, что наша нетрадиционная рубрика бывает как. Баня, друзья мои, это, конечно, не просто про помыться, друзья. Да. Помыться можно и дома. Баня, как мне кажется, это процесс, когда тебе сначала очень плохо, чтобы потом стало невероятно хорошо. А?
0: Нет? Баня — это целый ритуал.
3: Согласен.
0: Я сегодня много всего расскажу, потому что я с самого детства, каждую неделю,
3: вот,
0: с отцом.
3: Молодец.
0: Баня.
3: Да. Потому что наша цель, друзья мои, сегодня не просто потрещать талантливо, мы ищем чистую в прямом смысле пользу. Формула абсолютного очищения души от стрессов федерального масштаба.
0: Да, в общем, ребятки, заходите в наш мессенджер, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио, мы уже опубликовали пост с темой «За что вы любите или не любите баню?»
3: Да.
0: В комментариях делитесь своими историями. Ну и, конечно, у нас сегодня большая премьера, ребята, вы не забыли? У нас новая игра стартует в нашем шоу. Называется «Вечер на 5». Не пропустите.
3: Нет.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот. Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в Автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 1 октября в России вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает российская газета, предельные индексы роста были утверждены правительством страны и составляют от 8 до 22%. Северная Осетия оказалась среди регионов с самым высоким уровнем индексации тарифов ЖКУ. В республике плата за коммунальные услуги вырастет почти на 16,5%. Также значительно тарифы повысятся в Ставропольском крае, Дагестане, в Тамбовской и Тюменской областях. При этом региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Факт незаконного привлечения средств дольщиков на сумму свыше 240 миллионов рублей выявили в Северной Осетии. По данным МВД, в течение полутора лет генеральный директор строительной компании в нарушении требований законодательства принимал деньги покупателей напрямую, минуя счета эскроу. Таким образом, при банкротстве компании или остановке стройки люди рискуют потерять квартиры и вложенные средства, которые застройщик мог расходовать по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Осетинский театр завершил большие гастроли в Липецке. За несколько дней труппа представила зрителям 4 спектакля. Газдановы в списках не значился, «Он, она, окно, покойник» и «Отелло» в постановке Гиви Валиева. В театре отметили, что гастроли стали культурным диалогом между двумя регионами и возможностью познакомить липецкую публику с театральным искусством Осетии. Северо-осетинский боец Хетак Сабиев одержал победу на турнире PFC-54 в Техасе. Спортсмен выиграл у ветерана UFC американца Брэкстона Смита. Поединок завершился техническим нокаутом на 58-й секунде первого раунда. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Вот, коллеги, все я подумал. Если сегодня, вот как мы, ты, ты как мы как ты, вещаешь на всю страну и хочешь, чтобы тебя слышали, недостаточно быть просто радиоведущим. Кто с этим не согласны, покиньте студию.
3: Я пошел.
2: Нет, стой. Ты-то как раз оставайся. Сегодня, друзья мои, нужно быть лидером мнений. Сегодня надо быть мотиватором. Сегодня надо быть коучем, понимаешь, этим. А, нести мудрость, открывать чарты. Вот я и думаю, чарты, чакры. Где в России рождается самая чистая и ничем не замутненная мудрость, а, коллеги?
4: Где?
2: В бане где?
3: Мне кажется, в бане о таком серьезном никто не думает.
2: Как это? Что? Ты что? Разве? Ладно, пойти вот это все и схлестать себя веником в снег. Туда. А потом же завернутый в тогу. Как греческие древние философы. Все сидят и обсуждают.
3: Боги!
2: Боги? В смысле, о боги что ты несешь? Или в смысле?
3: Давай так. Нет.
2: Все обсуждают геополитику. Сразу в голове мысли зовут. Разве не?
3: В общем, ребятки, почему мы сегодня решили банную тему поднять? Сегодня день банного веника
2: и
3: отмечается.
2: Это тоже.
3: Да, такая неофициальная народная инициатива, да, посвященная вот этому атрибуту русской бани. И мы должны сегодня разделиться на два лагеря, потому что я точно знаю, есть ярые противники бани, и есть наоборот, ярые фанатики бани.
2: Ну что такое?
3: Вот давайте, если вы против бани, почему? А если вы за, то почему за?
2: И
3: за
2: что вы ее любите? Нет, какие ништячки в бане вы любите применить, о которых знаете только вы, может быть, вас научили. Учили.
3: Или традиция какая-то, передающаяся из поколения в поколение.
2: Что там, куда добавить, плеснуть, чем смазать.
3: Может, надо начинать парить именно с левой ноги.
4: С ноги.
3: Или с правого уха.
2: Например, да, мало ли что. Вдруг выйдете из бани, выйдете, а ухо с ногой не пропало. А что ты смеешься, Юля? Юля призналась, что она баню не любит.
4: Но вы так красиво ее любите, что я
3: попробуем сегодня Юлю переубедить. И, может, в баню отправим после эфира.
2: Наверное, потому что в нашей стране не любить баню, это все же не любить бесплатные пакеты в магазинах. В общем, это же наш генетический код.
3: Давайте, ребята, мессенджер Макса, наш канал Русское Радио, тема уже опубликована. Вы в комментариях делитесь историями. И не забывайте, у нас сегодня премьера, новая игра «Вечер на русском». Но это чуть позже.
0: Вечер на русском.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
4: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО СЗ-21 Югстроинвест. ООО СЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Как говорит мой батя, баня лечит, баня правит, баня все сама исправит. Я, конечно, в детстве сначала сопротивлялся, когда он меня туда тащил, а потом почувствовал вот этот вот, как это сказать, вот это вот чувство, когда тебя напарят веником, ты весь красный, как уголь, а потом так ушат ледяной воды.
2: Вот а можно вопросик классно. Сразу?
3: Ну, давай,
2: а
3: давай.
2: Вот теперь представь,
3: вопросик,
2: что...
3: Ой, не смеши.
2: Давай, Юлия, давай. Показал свое истинное лицо, Сашечка.
3: Давай, давай.
2: Ну, вот мне интересно, что если она там лечит, правит и все такое. Я бы на входе в баню каждому посетителю выдавал сначала тонометр, чтобы давление померить и узнать.
1: А нет ли...
3: Ну, скажи. А это значит, тонометр, а на выходе из бани сразу
1: чуркает.
2: Ой, ладно. Ну, чтобы понять, на самом деле, ведь человеку может стать плохо.
1: Ну,
2: а
1: естественно.
2: Он не знает, что
1: просто,
2: у него
1: просто когда ты,
2: давление.
1: Нет, ну когда ты идешь в баню, если тебе плохо, ну не лезь ты на верхнюю полку. Ну посиди ты внизу
3: иди,
1: и вообще
3: иди
1: парилку
3: в парилку
1: заходи.
3: Прямо с тонометром, понимаешь? Если чувствуешь, что он начинает перещать.
1: В общем, ребятки,
3: за
1: баню или против бани, любите, не любите, читаем ваше сообщение. Вот Жанна пишет: баня — это место силы, это место для перезагрузки. Мы каждую субботу ходим к друзьям в баню, общение, после вкусный ужин. Если баньку пропускаю хотя бы один раз, то сразу все идет не по плану.
2: Ну, здесь не про мытье опять, да? Скорее про,
1: общение,
2: про традиции.
1: Конечно,
3: а потом, а какие, интересно, планы? После, что за планы, которые страдают от того, посещаешь ты эту баню?
1: Ну, она вот не попарилась, все, организм все. Не привела в тонус, и все, все пошло не
2: вот
1: так.
2: Вот смотрите, Александр Калягин пишет, говорят, что понедельник день тяжелый, но вот я желаю всем слушателям Русского радио, чтобы этот понедельник был легким и приятным. И, естественно, в компании Русского радио и с легким паром, конечно. Анастасия Романова пишет: баню люблю. Андрей уточняет: баню с горячим чаем просто обожаю. А Максим обожает его баню из-за веников березовых. Надо думать из-за их дивного аромата. Здесь даже я спорить не стану.
3: Ну и не спорь. Вот Полина Максимова, такое сообщение, что тут не то, что не поспоришь. Вообще, даже пикнуть не сможешь. Смотрите, люблю баню за то, что там с подругами веселуха. А не люблю за то, что от жары вечно сознание теряю.
1: Вот.
3: Я тебе, Полина,
2: тонометра нет.
3: Полина не уточнила. Она теряет сознание до веселухи, после веселухи или во время веселухи.
1: Во всех трех случаях по-разному.
3: Эх.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
17: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
19: Ай, ребята, внимание, вечер на 5. Это наша новая игра, через несколько минут. Правило. Мы выбираем какую-то одну тему, одно направление и задаем вам 5 вопросов подряд из этой области. Ваша задача, вот без раздумий, ориентируясь только на интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени на логику не будет.
20: А самое интересное, друзья, вас ждет впереди. Я хочу сказать, что нам надоело бегать по магазинам и покупать колонки и светильник перед каждой программой, поэтому мы решили всех удивить и сразу дарить. В качестве приза выдавать вам деньги. Деньги. На сколько вопросов ответите, столько тысяч и получите. Ошиблись, если то игра продолжается, и даже один верный ответ гарантирует выигрыш. А за 100% результат вы заберете максимальное количество 5000 рублей.
21: 8-495-995-105-7. Звоните.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Русском радио. Вечер на пять.
1: А в вечере на пять у нас первый дозвонившийся. Это, можно сказать, историческое событие.
2: Первопроходец
1: из города Пушкино. Василий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Да, Василий, добрый вечер.
1: Да, Пушкино, я знаю, город, где люди понимают толк в хорошем паре. Сейчас посмотрим, появится ли у Василия к березовому венику, который у него, не сомневаюсь, есть, еще и 5000 рублей, которые у нас просто здесь завалялись в студии, вот лежат, надо их это...
2: Да, итак, Василий, напоминаем наши правила. Это игра «Вечер на 5». Мы, значит, выбрали тему и зададим вам подряд 5 вопросов из этой области, из этой темы. Ваша задача без раздумий, вообще без раздумий, ориентируясь только на свою интуицию, отвечать молниеносно «да» или «нет». Вот на сколько вопросов вы ответите, столько, ну, правильно, естественно, столько 1000 рублей и получите. Даже если ошибетесь, не страшно, игра продолжается, вопросы сыпятся, ваши ответы тоже.
1: Ага.
2: Готовы?
1: Ну, в смысле интуиция, то здесь, да, здесь все. Ручки вправо выкручиваем, все, что где-то раньше слышали, видели информации, и все. Главное не тормозить. Итак, поехали.
2: Поехали.
1: В лимоне больше витамина С, чем в киви? В лимоне больше витамина С, чем в киви?
3: Да.
1: Да. Арбуз и огурец относятся к одному семейству тыквенных?
3: Нет.
1: Крабовые палочки делают из настоящего крабового мяса?
3: Нет.
1: Угу. Ананасы растут на деревьях?
3: Нет.
1: Морковь изначально была фиолетовой?
3: Нет.
1: Нет.
2: Все, время истекло. Ну, это, в смысле, игра не на время. Давай, Юля, результат.
4: Ну, я вам могу сказать, что я насчитал 2 правильных ответа.
2: Ты не ошиблась.
4: Я не ошиблась, да.
2: 2000 рублей получает Василий от нас, от Русского радио. А вот ошибся Василий, между прочим, в вопросе номер 1. На самом деле, в лимоне витамина С меньше, чем в киви. Вот так вот.
1: Да причем в киви, да, прикиньте.
2: Вот так, знаете об этом. Еще, кстати, арбуз и огурец все-таки относятся к семейству тыквенных.
1: Оба состоят из воды больше, чем на 90%, а в киви в 2 раза больше витамина С, чем в лимоне.
2: Да, ну и про ананасы. Они растут на земле.
4: Да, похоже на такие не очень симпатичные кусты.
2: Василий, ну мы вас поздравляем. 2000 от Русского радио, это тоже очень классный подарок.
3: Спасибо большое.
2: У вас есть возможность передать привет в прямом эфире.
3: Спасибо. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Особенно скорой медицинской помощи города Москвы. 48-й подстанции. Всем привет.
1: Медик.
3: Спасибо
1: вам, дружище.
2: Отличного вам вечера, спасибо за игру. Ну что, друзья, мы стартанули. Наша новая игра «Вечер на 5» прошла прекрасно.
1: И хорошо, что у нас человек, который работает на скорой помощи, выиграл 2000 рублей.
2: Завтра продолжим раздавать деньги.
0: «Вечер на 5» на Русском радио. Новая песня на русском.
5: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
6: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: День банного веника сегодня отмечает все прогрессивное человечество. И мы ищем чистую пользу для здоровья сегодняшним эфиром. Выясняем, за что вы любите или ненавидите баню. А если любите, собираем ваши фирменные рецепты.
2: Прогрессивное человечество ходит в душ, а совсем даже не в баню.
3: Да что ты говоришь, да, такое ерундовиного на я.
1: Это такое племя человеческое, которое может и прогрессировать, но в другом направлении. Оно свернуло не туда.
3: Вот, пожалуйста,
1: идет во тьму.
3: Ксения рассказывает свою историю. Баня – это место перезагрузки. В детстве мама возила на санках зимой в общественную баню. Потом стали в свою уже ходить. На дровах с братом топили. Суббота – день чистоты. Намыть дом, застелить чистую постель, намыться в бане и уснуть сном младенца.
2: Слушайте, но ведь пока ты добираешься до этой общественной бани, ты же туда идешь еще, ладно, а обратно, то есть ты уже чистый, проскакал полгорода.
3: Ты вообще не рассуждай на эту тему, ты же баню не любишь.
2: Ну, я не понимаю. Ну, как это? Ты же испачкаешься, пока добираешься из пункта А в пункт Б.
1: А Юля не так проста. Какой способ добраться из бани до дома, ты считаешь, что вот ты испачкаешься?
2: Ехали на тройке с бубенцами.
1: Если ты на тройке, да еще и с бубенцами, где же там... Другое дело, что мы, может, мало о тебе знаем, Юля. Каким именно образом ты обычно добираешься из бани до дома, что приходишь туда... Не мывшись, как бы не мывшись, смеется, гляньте на нее.
3: Смеется, заходится.
1: Ой, добрый вечер, Юлечка, Александр и Иван. Пишет нам Аллочка из Сочи. Баню вообще не люблю, вот от тебе, да.
2: Наконец-то.
1: Потому что там очень сильно жарко и дышать нечем.
2: Точно.
1: По мне так лучше, где прохладненько, забавненько и приятненько. Онькиенько, уменьшительно ласкательные суффиксы, обращая на ваше внимание на них. А именно Сочинское море, речка. И аквапарк. Ну, конечно, Аллочка. Ну, живя-то в Сочи, трудно полюбить баню. Даже в июне выходишь на улицу за хлебом, и все, и все.
0: Вечер на русском. На русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвидация».

0: Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: А между прочим, банька-то осенью, это осенний антидепрессант. Да. Но только действительно, ребятки, конечно же, вот в соответствии вашему здоровью следите. Если вам противопоказано в баню, конечно, не ходите. А если нет, то вперед, бегом. Вот Татьяна пишет: Юль, твоя подруга, ненавижу вашу баню. Как можно самостоятельно себя избивать?
1: Таня, привет.
0: Задыхаться, издеваться над собой. Оттуда выходишь, как после 7 кругов ада, и совершенно нечисто, а весь потный, липкий. Вот если баня по черному, это вообще кошмар. Выходишь весь в саже. И в носу, и во рту. Подождите, дайте я дочитаю. В носу, во рту, сажа. Кошмар. Был у меня такой опыт, у свекрови в черной бане. Ненавижу. Теперь, пожалуйста.
1: Да, а по-черному это что? Это дым?
2: Это я вам расскажу. Коромыслом? Это я вот придет время, друзья. Значит, вам неправильно, вы просто пользовались баней по-черному. Или ваши родственники, может, вы им денег там по-крупному должны, захотели над вами пошутить и неправильно вас помыли в бане по-черному. Потому что сажа в бане по-черному и предназначена для того, чтобы сначала в ней извозиться, а потом ее смывать.
0: Логично.
2: И потом, когда ты выходишь из бани, ну и, сказать, с приятными твоему взгляду людьми, сразу видно, где приятные люди помыли, а где, куда их рука не дотянулась. Вот в чем санитарная прелесть бани по-черному. Тундры.
0: Ладно. Ребят, давайте продолжим париться в нашей баньке. В следующем часе продолжим обсуждать эту тему. «Вечер на русском» вернется в 19:00.
3: «Вечер на русском».

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла, а завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Что? Меня снизили.
5: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
6: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебели Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26, телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я же говорила, что мы скоро встретимся. Всем здравствуйте, дорогие мои. Можно было просто не выходить из студии русского радио, что я, собственно, и сделала. И с удовольствием с вами проведу еще час для того, чтобы у каждого была вновь возможность поучаствовать, отправить сообщение на номер плюс 7 988 877 107 9, а можно даже позвонить по номеру 53 46 46. Сегодня 28 сентября на календаре. Если вы именинник, мы вам передаем огромнейшие пламенные приветы с самыми добрыми пожеланиями и поздравлениями. Надеюсь, все в вашей жизни хорошо. Ну а для того, чтобы было еще лучше, наверное, по нынешним стандартам и тенденциям необходимо чилить, как это сейчас модно говорить. Так что давайте начнем очередной музыкальный час именно так.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем Луизам привет от русского радио. Собственно, не только Луизам, конечно, дорогие, абсолютно всем. Я надеюсь, что сейчас нас слушают и Залины, и Дианы, и Фатимы, и Марины, и Замиры. Кто у нас? Земфиры, Фатимы, уже сказала, да, Кристина. Кого я еще не перечислила из популярных просто девчонок. В общем, девочки, всем огромнейшие приветы. Вы слушаете русское радио, стол заказов. Мы вещаем, Северная Осетия, Владикавказ. Всем привет. Прямо в эту секунду тем, кто сейчас в маршрутном такси добирается после рабочего дня домой, желаю приятного отдыха и хорошо добраться спокойно, так знаете, без каких-либо происшествий. Водителям тоже, конечно, зеленых светофоров и всего доброго, терпения вам, дорогие мои. Ну а мы продолжаем. Час приветов и поздравлений для того, чтобы каждый мог присоединиться к нам, даже если вы за пределами Владикавказа. Слушать нас можно онлайн на сайте osetiafm.ru. Так вот, вы просто выбираете удобный способ связи. Плюс 7-988-877-107-9. Это номер, благодаря которому можно отправлять текстовые послания с абсолютно разнообразным содержанием. А вот номер в студии 53-46-46.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Только в сентябре «Джили Атлас» в Гермес от 3 259 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
7: Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, поставьте для Заура Качмазова песню «Чай вдвоем. Просто друг». Он тут недавно упустил свой шанс. Пусть послушает. Может, в следующий раз поумнеет. А я, кстати говоря, когда слушаю эту песню, я вот всегда об этом говорю. Я просто друг для той, которую хотел там назвать своей женой. Хотели бы, назвали бы. Так что, Заур, правда, вы прослушайте песню. И, исходя из своего личного опыта, в следующий раз поступайте кардинально иначе. Значит, здравствуйте, Русское радио. Пишет нам еще Лейла. Пожалуйста, передайте приветы моей мамочке. Она слушает Русское радио и готовит на 3 дня вперед. Пожелайте ей хорошего вечера. Мы желаем всем абсолютно прекрасного настроения и вечера доброго, теплого и уютного.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: «Дай мне еще один шанс». Это Вячеслав Макаров. Уж кому там шансы раздавать бесплатно или нет, я уж не знаю, дорогие мои, сами в этом разберетесь, я уверена, сумеете. А вот то, что можно раздавать хорошее настроение, это 100%. Мы, собственно, этим и занимаемся. Во Владикавказе 19:31. Меня Лина Мартова зовут. И я очень хочу пожелать абсолютно всем хорошего настроения. Слушайте, это такой важный, главный, мне кажется, ресурс, потому что даже в те моменты, когда вы там захворали, не очень хорошо себя ощущаете, хорошее настроение может просто вытянуть вас из этих каких-то физических негодований. Поэтому делайте все, чтобы вас окружали хорошие, веселые, добрые, теплые люди. Звоните на Русское радио по номеру 53-46-46. Если вы за пределами, код города 8672. А я очень скоро почитаю ваши сообщения.
1: Стол заказов для влюбленных.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла, а завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – 15-17 градусов тепла. Ветер западный – 2 метра в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Реклама на русском.
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: Шова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Что? Меня снизили!
3: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
4: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-0.
9: Слушай осень. Чувствуй русское радио.

0: больше.
1: Если вам нечем больше любить, значит, вам так кажется. Потому что любить всегда есть чем, дорогие мои. Найдется обязательно та личность, которая просто заставит вас проснуться и ощутить все краски прекрасных эмоций. У нас с вами 19:49 во Владикавказе. Добрый вечер, Русское радио. Передайте, пожалуйста, Киртановой Марии, чтобы она перестала болеть, потому что у меня на нее другие планы. Пусть выздоравливает. До среды есть время. Выздоравливайте. Что я вам могу сказать? Вообще не болейте, дорогие уважаемые слушатели Русского радио. Вечер, добрый, Русское радио. Пожалуйста, поставьте песню из нашего «Девушки-мошенники». Хорошо, хорошо, песня уже звучит. Я пошла танцевать.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 1 октября в России вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает российская газета, предельные индексы роста были утверждены правительством страны и составляют от 8 до 22%. Северная Осетия оказалась среди регионов с самым высоким уровнем индексации тарифов ЖКУ. В республике плата за коммунальные услуги вырастет почти на 16,5%. Также значительно тарифы повысятся в Ставропольском крае, Дагестане, в Тамбовской и Тюменской областях. При этом региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Факт незаконного привлечения средств дольщиков на сумму свыше 240 миллионов рублей выявили в Северной Осетии. По данным МВД, в течение полутора лет генеральный директор строительной компании в нарушении требований законодательства принимал деньги покупателей напрямую, минуя счета эскроу. Таким образом, при банкротстве компании или остановке стройки люди рискуют потерять квартиры и вложенные средства, которые застройщик мог расходовать по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Осетинский театр завершил большие гастроли в Липецке. За несколько дней труппа представила зрителям 4 спектакля. Газдановы в списках не значился, «Он, она, окно, покойник» и «Отелло» в постановке Гиви Валиева. В театре отметили, что гастроли стали культурным диалогом между двумя регионами и возможностью познакомить липецкую публику с театральным искусством Осетии. Северо-осетинский боец Хетак Сабиев одержал победу на турнире PFC-54 в Техасе. Спортсмен выиграл у ветерана UFC американца Брэкстона Смита. Поединок завершился техническим нокаутом на 58-й секунде первого раунда. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня впервые появились смутные сомнения. А не ошиблась ли я с выбором профессии? А знаете, почему такие мысли возникают? Виной всему стюардессы. Представьте, организованной группой они вышагивают по вестибюлю одной из центральных станций московского метрополитена. Ой, ну какие красотки! Как ладно на них форма сидит. А главное, какие взгляды на них бросают парни от 3 лет и старше. И вот интересно, все вот эти тонкие талии, длинные ноги, они вместе с дипломами бортпроводника выдаются или как-то по-другому. Но вообще мысль супер. Как только надоели все и все, здесь на земле оставляешь все то, что нервирует, собираешь девчонок и уже, взбегая по трапу, кричишь: «Все-все, пока-пока, я улетела, я в рейсе». И не обещаешь вернуться. Я, Юлия Калинина, обещаю оставаться с вами до полуночи здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Итак, подводя итоги первого рабочего дня в этой неделе. Вы собой довольны или нет? Признавайтесь честно. И речь сейчас, конечно, не про то, сколько пятилеток вы смогли преодолеть за первые рабочие часы. Речь скорее про то, что умеете ли вы себя похвалить или нет. Вот психологи говорят, что это очень важно. Не объективно себя возможно оценивать, а сказать, что да, возможно, я сегодня не до конца выполнил поставленные задачи, но завтра я это сделаю абсолютно точно, потому что я умен, талантлив и чертовски удачлив. И я уверена, все именно так и будет. И если вы вдруг потеряли где-то в рабочих буднях свое хорошее настроение, давайте к нам сюда на Русской вместе обязательно отыщем. Оставайтесь, мы вам рады.

вот этими словами между нами любовь можно объяснить очень много. Именно поэтому мы так громко скандалим, что соседи срочно ищут, куда съехать. Из-за любви мы плохо спим, мы теряем килограмм буквально на глазах, да и стихи в голове складываются как-то само собой. При том, что до начала этой любви ни в чем таком замечены не были. Ну что, дорогие мои, я надеюсь, что несмотря на то, что осень у нас с вами не пора любви, точно не пора надежды, вот это волшебное романтичное настроение подхватит вас, закружит, и все будет у вас замечательно. А все грустные истории останутся только в песнях NU. Я тебя обидел прямо сейчас. Если обидел, то срочно помирись. Так свидетельствует народная мудрость. А еще мы всегда напоминаем, что здесь на русском самое любимое для вас.

0: на русском радио «Ближе к телу». Рубрика выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. 29 сентября весь мир отмечает День сердца. И это отличный повод напомнить себе, как важно каждый день беречь свое сердце и сосуды. Ведь наш главный внутренний мотор работает без выходных и может долго не сигналить о проблемах. Бывает, списываешь обычную усталость или головную боль на погоду, а внутри уже развивается гипертония, так врачи называют скрытое высокое давление. Как же защитить наше сердце? Начать с самой простой привычки – регулярно измерять давление. Норма – это когда на тонометре не выше 140 на 90. Если так, ваш организм работает как часы. А чтобы сердце всегда радовало вас хорошим ритмом, важна профилактика. Достаточно высыпаться не менее 7 часов, есть поменьше соли, отказаться от вредных привычек и не забывать своевременно проходить диспансеризацию. Конечно же, важно чаще бывать на свежем воздухе. Всего полчаса активной ходьбы, плавания или даже работы в саду отлично тренируют сосуды. Помогать нам оставаться здоровыми и беречь сердце – главная задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для этого по всей стране современным оборудованием оснастили уже более 640 региональных сосудистых центров и отделений, а более миллиона человек бесплатно получили необходимые лекарства для профилактики осложнений. Кстати, больше информации о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике ищите на портале Минздрава России о здоровье такздорово.ру. До встречи в эфире!
0: Русское радио.

вот это, кстати, давно замечено, что у одних любовь – это скрипичный квартет, и там слез определенно больше, чем радости, причем в сотню раз точно. А у других любовь – это такой бразильский карнавал, и там взрывы чувств, эмоций, и горячие обжигающие танцы, и жаркие объятия, и поцелуи. Какой вариант ваш, решаете только вы. Либо нежно и романтично, либо ярко и взбалмошно. Главное, чтобы она вообще была любовь, потому как без нее пережить эту осень будет весьма проблематично. А что, дорогие мои, а не отправимся ли вам куда-то на морское побережье, дабы насладиться бархатным сезоном и, может быть, встретить того самого человека, ради которого стоит? Ивка, и без тебя в продолжении этого часа здесь, на русском, я, Юлия Калинина, желаю вам любви и счастья. Пусть все будет.

0: Реклама на русском. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Как я докатился до такой жизни?
17: А я люблю кататься! Рекламная служба «Русского радио». 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

вот а мне сразу вспоминается песня Сергея Лазарева «Пусть станут взлетными темные полосы». Это Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Только что здесь, на русском, дорогие мои, все бесценный опыт. Все то, что происходит с нами в жизни, хорошее и плохое. Поэтому, если уж вдруг сейчас, ну, действительно, некая темноватая полосочка, я уверена, тоненькая-тоненькая в вашей жизни, то пусть она обязательно закончится, а вот тот позитивный опыт, который дальше вам в жизни поможет, он останется с вами навсегда. А тем более, что мы здесь на русском. Эхей, ваша вечная помощь, ваша вечная поддержка. Мы всегда за вас, мы всегда на вашей стороне. И даже темную полосу мы вместе обязательно преодолеем, ведь каждый из вас бесценный бриллиант.

0: Реклама на русском.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
6: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЕСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент увеличил штатную численность вооруженных сил России до 2 миллионов 440 тысяч единиц. Из них свыше 1,5 миллионов – это военнослужащие. Согласно указу, правительство должно выделить Минобороны средства из федерального бюджета, необходимые для увеличения числа военных. Документ вступает в силу со дня его подписания. Собственники жилья все чаще устанавливают самозапрет на сделки с недвижимостью без личного участия. В Росреестре сообщили, что в этом году получили свыше 2,5 миллионов заявлений. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В основном отметки в ЕГРН на запрете просят проставить жители Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана. Газета «Коммерсант» пишет, что раньше к такой практике в основном прибегали владельцы дорогих объектов или клиенты, которые уже сталкивались с мошенниками. Сейчас же это становится стандартной мерой безопасности. Минздрав предложил пересмотреть правила оказания хирургической помощи взрослым. Планируется добавить паллиативную помощь, а также обновить требования к работе хирургических кабинетов, дневных стационаров и отделений. Предполагается, что хирурги смогут оказывать помощь вне медорганизаций, в частности, по месту вызова бригады скорой помощи или во время медицинской эвакуации. Сборная России по футболу заявили о необходимости выпустить в стартовом составе против иранцев вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Главный тренер Валерий Карпин сообщил, что игра сборной Ирана знакома российским футболистам. Матч состоится завтра в Казани. Результаты встречи будут учитываться в рейтинге FIFA. Иранцы занимают 23 место в этом списке, россияне 36. Кроме этого, в рамках осеннего сбора в октябре Россия сыграет с командами Намибии и Нигерии. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

конечно, когда заканчиваются каникулы, отходят в прошлое дачные радости, родные люди, даже те, которые троюродные одноклассники, они норовят поближе к вашему семейному очагу подтянуться. Ну а что делать, когда погода не ласкова, готовить лень? Естественно, стоит пойти в гости. И если в будни еще удается держать оборону, то выходные вообще без шансов. А того и гляди, на пороге появится огромная компания, которая скажет: «Мы так давно тебя не видели, ты прости, что мы без звоночка, вот просто проходили мимо». Даже если вас разделяет пара-тройка тысяч километров, и они действительно просто проходили мимо. Я надеюсь, что сможете и в качестве продуктов, в качестве блюд своих специальных фирменных подготовиться к этому важному делу, ну и настроение хорошее запасете. А как без него?

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

похоже, мои вокальные навыки кому-то не дают покоя. Представляете, на днях звонок с незнакомого номера, говорю: «Алло, здравствуйте, это школа вокала, приглашаем вас на занятия». Они просто не знают, с кем имеют дело. Не создана еще та школа вокала, которая меня бы научила петь, потому как медведь основательно потанцевал на моих ушах. И вот насчет танцев, кстати, дела обстоят гораздо лучше. А пение? Нет, давайте-ка оставим это профессионалам. Анна Семенович только что была в нашем эфире. Руки вверх. Впереди Зиверт. Чуть позже. Ну, а я, Юлия Калинина, с вами останусь до полуночи, петь не буду, зато всегда готова вам сообщить о том, что вы на свете всех милей, жизнь прекрасна и удивительна, и, конечно, нажать на магическую красную кнопку и поставить вашу любимую песню. Вот так все просто устроено здесь, на русском, и я надеюсь, друзья мои, этот вечер оправдывает ваши самые смелые ожидания.

самом деле писать такие песни можно после того, как вы вместе провели десяток другой очень разных лет. Хотелось бы, конечно, чтобы большей частью счастливых, но это как повезет, потому как жизнь прожить не поле перейти. Как говорила моя бабушка, она-то знала толк в человеческих отношениях. В общем, друзья мои, я надеюсь, что после вот тех самых двух, а то и трех десятилетий совместных, вот такую песню с содержанием, как у Стаса Костюшкина, сможете исполнить в адрес вашего любимого человека. Мол, ты для меня останешься всегда, вопреки всем обстоятельствам, любимым, нежным, самым лучшим на свете. Сергей Лазарев подхватывает музыкальную эстафету, Ирина Дубцова впереди, затем Дмитрий Колдун. Это «Любимая русская». Всем привет!

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
3: Боже ж ты мой, ничего себе
2: открыли. Подождите,
1: активизировать.
3: Да ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашают.
2: Так, подожди, тут
3: еще... Мне никто не звонит.
2: Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
3: Ну, потому что нормально, одевайся.
2: Что за намеки?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Мобильное приложение Русского радио.
4: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

что после вчерашнего дня рождения у Ани Лорак больше таких вопросов не возникнет. Ведь совершенно очевидно, все без ума от Ани. 48

последовал. Мне очень понравился тот пост, который супруг Ани оставил во всех соцсетях. «Моя любимая версия нас». Именно так он подписал фотографию. Никаких фильтров, никаких идеальных поз. Просто два человека, которые полностью являются собой. С днем рождения, женщину, с которой я хочу смеяться до конца моей жизни. Я уверена, дорогие мои, что каждый из нас с вами заслуживает вот таких ярких, продуманных и очень красивых поздравлений. Если ваши родные и близкие свой главный праздник также отмечают, ну, скажем, сегодня, то давайте поздравьте их в нашем столе заказов, и я уверена, что это запомнится надолго. 916-003-105-7, пишите непременно, кроме этого сообщества русского ВКонтакте в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Стартуем в 22 сразу после выпуска новостей.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент ограничил распространение информации о топливно-энергетическом комплексе России. Согласно указу, такие меры приняты в ответ на недружественные действия иностранных государств. В перечень вошли сведения об экспорте товаров энергокомпании. Кроме этого, должны быть закрыты данные о маршрутах и направлениях поставок. Ограничена публикация таможенной статистики и объемов производства НПЗ. В перечне также оказалась информация о биржевых сделках с топливом. Федеральная антимонопольная служба предложила допускать к банковскому страхованию на основании рейтинга страховщиков. По мнению ведомства, так у клиентов будет больше выбора, а еще это позволит избежать навязывания услуг. Сейчас закон о потребительском кредитовании разрешает банку самостоятельно определять требования к страховщику. Однако, как отметили ФАС, такие требования отличаются у разных кредиторов, периодически меняются и зачастую публично недоступны. В Госдуму внесли законопроект об упрощенном назначении опекунов для детей в экстренных ситуациях. В Думском комитете по молодежной политике сообщили, что можно будет не проходить специальную подготовку, назначить опекунов по заявлению родителей. Такое бывает в случаях, например, когда родители экстренно госпитализируют или назначают лечение от онкологии. И есть родственники, которые готовы принять детей, но из-за формальных требований несовершеннолетние могут оказаться в детском доме. Французский актер Венсан Кассель сыграет Квазимода в историческом триллере «Горбун. Душа Парижа». Это мрачное переосмысление собора Парижской Богоматери, причем в основу легла теория о том, что прообразом Квазимода мог послужить реальный камнерез, которого Виктор Гюго встретил во время работы над своей книгой. Фильм выйдет в зарубежный прокат в конце ноября. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот, дорогие мои, добрались мы до ваших приветов и до поздравлений, до теплых слов, которые вы адресуете вашим самым дорогим. Стоило так прозрачно намекнуть, что в 22 после выпуска новостей стартуем как тут же 100-500 сообщений. Молодцы, так держать. А пишет нам Наталья. Наталья Александрова из Калининграда передает большой привет. Не могу, говорит, забыть твои глаза. Хочу признаться в любви. Александр, срочно обратите внимание на Наталью. Я думаю, что эта барышня безусловно заслуживает и признания, и комплимент, всего самого хорошего. Анютка передает привет любимой семье, мужу Сергею, маме Любе, сестре Наде и племяшке Насте. Сыну Богдану тоже большой привет, я вас люблю. Гульчика сообщает: страна доброго вечера, хочу передать привет своему котику. Радислав, я скучаю, подпись твоя, киса. А Ольга сообщает: Юль, привет, здравствуйте, Оленька, передаю привет вместе с вами дочери Анюте Сорокиной. Анечка, помните, что вы самая прекрасная дочь. Вам побольше успехов в жизни, и пусть все задуманное обязательно сбывается. Ну а мама, мама всегда рядом, и помни, что она всегда тебе поможет. 916-003-105-7, пишите непременно, а наши мессенджеры работают. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках, все для вас жду.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

обожаю соцсети красотки Ханны. У нее там всегда что-нибудь интересное обнаруживается. Всегда можно почерпнуть новые знания и понять, откуда, собственно, такая классная музыка. А давно замечено, что Ханна очень любит себя, как это ни странно, и очень любит любоваться своим отражением. Да, человек так любит красоту, он неизменную радость дарит и другим. Людмила пишет: передайте привет супругу Евгению, скажите, что хоть мы и в ссоре, я все равно его люблю. Мирись, мирись и больше не дерись. Максим Ивашков передает привет Сереже, а также дяде Ване, Володе, Жеке, Юре. Всем большой привет, и все будет хорошо. Мариночка Горина адресует свой привет всей команде «Русского», передает пламенный привет семье Гориных, мужу, сыну и дочке. Вы моя опора, мое вдохновение, люблю вас. Ой, Марин, какое замечательное фото на аватарке. Такие желтые цветы, столько позитива, просто класс.

друзья мои, даже в тысячный раз передавать ваш привет, и это каждый раз что-то новое. Никита Калашников пишет. Передайте привет маме в Самару. Будет здорово, если получится зачитать в эфире. Ну, конечно, получится. Никит, доброго вечера, всего хорошего. А вот Анна просит передать привет будущему мужу Сереже Шмыгину. Ты самый лучший мужчина, жду, скучаю. Надечка пишет, хочу передать привет, а потом послушать вживую. Ну что, передавайте. Александра нам сообщает. Юль, привет. Здравствуйте, Русское радио. Всем привет из Сыктывкара. Саша, здравствуйте. Сегодня не только день банного веника, о котором мы уже говорили. Сегодня еще день тульского пряника, а также день рассматривания мелочей. Хочу пожелать, чтобы каждая мелочь в жизни приносила радость, удачу и дарила позитив. За хорошее настроение спасибо. Можно попить чайку с тульским пряником. Действительно. Чашку вечернего чая, Александр, поднимаю в вашу честь также. Огромное спасибо за позитив, за хорошее настроение, просто за то, что вы вместе с нами. А Юля нам пишет, просит передать привет всему городу Липецку. Как всегда, любимой дочке Марусеньке. А еще большой привет подруге Наташе Жигулиной. Девчонки, вам прекрасного вечера, всего самого хорошего. Оставайтесь на связи, слушайте русское и помните, все будет хорошо.

Татьяна пишет: «Добрый вечер, дорогое Русское радио. Здравствуйте, Юля, Танечка, здравствуйте. Большой привет передаю родным, близким, друзьям. Отдельный привет моим друзьям Нине и Саше Космининым летит в Тверь, брату Володе в Кимры. Скучаю по вам. Нин, урожай на даче хороший». Да, действительно, вопрос очень актуальный. Вот сейчас то самое время, когда кабачки уже отступили, а соседи спрашивают друг у друга: «А скажите, а вам яблок не надо? Мне уже многие предлагали». Всем желаю добра, счастья, мира, отличного настроения. Татьяна из Балашихи на связи. Таня, огромное спасибо вам за поддержку и за ваши добрые слова. Мирон пишет: «Привет, любимая русская, это Мирон. Хочу передать привет семье. Маме, Лене, папе, Лёше, старшей сестренке Лизе. Вы самые лучшие, я вас люблю. Еще большая просьба в подарок для нас хорошую песню. Мирон, непременно, огромное спасибо за привет». Людмила пишет: «Передайте привет мужу Евгению и скажите, что я его люблю, несмотря на то, что мы в ссоре. Я думаю, что после этого точно помиритесь, и все будет замечательно». Михаил Владимирский адресует большой привет Ольге Михайловне, благодарит за учебу, за поддержку, за ценные советы. Мне, как всегда, желает хорошего эфира. Спасибо, спасибо, дорогой Михаил. А Саша Колонова совершенно очаровательную фотку нам прислал. Саш, стрижка просто огонь. Выглядите потрясающе. Смотрю на вас и радуюсь. Малика Абдикадирова просит поздравить подругу Карину с днем рождения. Желает здоровья, семейного благополучия. Пусть сбываются все мечты. Будь счастлива, сияй. Дорогая Кариночка, вас и всех новорожденных этого дня, 28 сентября, поздравляю. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всей команде «Русского». Говорит: «Спасибо за хорошую работу, за прекрасное настроение. Дорогая Людмила, благодаря тому, что с той стороны эфира есть такие слушатели, как вы, у нас все действительно хорошо. Также нежно обнимаю, целую, и пусть у вас все будет замечательно». Ну что, друзья мои, оставайтесь на «Русском». Стол заказов в разгаре. Ждем только вас. Присоединяйтесь.

0: дискотека «Аварии» «Серенада» в продолжении часа. Виталий просит передать привет Артуру Вуколову из Волжского. Друг детства. Все будет хорошо. Хорошей дороги. Мы обязательно увидимся. Виталий, май борода из Коломны. Вам большой привет и всего самого хорошего. Пусть вечер будет добрым-предобрым. Екатерина Руденко передает привет доченьке Веронике. Люблю тебя сильно. Скоро приеду. Катя, Калининград на связи. Александра, сегодня день атомной промышленности. Всех, кто связан с этим праздником, поздравляю. Сашенька, поздравляю вместе с вами. Профессиональных успехов и достижений желаю. Хочу передать привет Тихонову Александру. Будь счастлив. Ну что, действительно, будь. Катерина нам пишет, русское радио вы лучшие. Любимому мужчине Трифонову Игорю большой привет. Ты мое счастье, моя любовь. Скучаю, жду нашей встречи. Впереди у нас с тобой только лучшая. Подпись твоя, Катерина. Ну и, наконец, Натали и Саша Старченко большой привет передает. Наташенька из города Камышин, вам по традиции привет, самый что ни на есть огромный. Павел Кучеров пишет, сегодня главный праздник для меня и для всех сладкоежек, день тульского пряника, да, действительно. Для меня ничего вкуснее нет, особенно когда со сгущенкой или с вареньем. Классные начинки, что и говорить. Павел, вам и вашим друзьям большой привет, привет семейству, мои наилучшие, всем, кто рядом с вами в этот прекрасный осенний вечер.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну, еще раз замечу, что все слова о любви сегодня наверняка получают наши дорогие новорожденные. С праздником вас, любви и счастья. Ну, еще прекрасная мама, бабуля Инна, с днем рождения. От всей души поздравляем тебя от семьи Лисних и от семьи Яни Огла. Ты сердце нашей большой семьи. Свет, опора. Мы желаем тебе крепкого здоровья, бесконечного счастья, душевного тепла. И чтобы каждый день приносил только радость. Пусть близкие всегда радуют своими успехами. Пусть в доме царят уют и гармония. Ну, а мы тебя очень любим. Это написал Сергей, но и все родные и близкие присоединились.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Ярославской области произошел пожар на заводе пиротехники. Это случилось в селе Кубринск. Огонь охватил два здания. По данным ЧС, на предприятии находились 15 человек, из них 14 погибли. Повреждения получили 9 многоквартирных домов. Возможной причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент дал поручение партиям нового созыва Госдумы. Владимир Путин призвал их к совместной командной работе, а еще попросил выстроить диалог с теми партиями, которые участвовали в избирательной кампании, но не прошли в Нижнюю палату парламента. По итогам выборов конституционное большинство получило «Единая Россия», также в Госдуму прошли КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Еще один депутат был избран от Родины, 4 мандата достались самовыдвиженцам. ЦБ рекомендовал банкам снимать блокировку с карт в течение одного дня. Это касается всех электронных средств платежа. В случае подозрительной операции банк может заблокировать карту. После этого клиенту необходимо подать заявление о снятии ограничений. Банк должен рассмотреть обращение в течение 30 дней. Согласно письму регулятора, при положительном решении блокировку надо снять за один рабочий день. Ранее ЦБ рекомендовал банкам объяснять клиентам порядок действий при блокировке карты или операции. Траты на содержание кошек в нынешнем году оказались меньше, чем на собак. Как пишет ТАСС, 38% опрошенных в среднем ежемесячно расходуют на кошек от 1 до 3 тысяч рублей, а 53% владельцев собак тратят на своих питомцев свыше 5 тысяч. Оказалось, что средняя сумма оплаты ветеринарных услуг незначительно сократилась до 3 тысяч рублей. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Рустам Каримов знает, какие новости меня обязательно заинтересуют. Послушал с огромным интересом. И, друзья мои, могу вам сказать, что финансовые затраты – это ничто. Главное – та душевная теплота, которую мы обмениваемся с нашими четвероногими друзьями. Я вчера целый день провела дома, и могу вам сказать, что в тот момент, когда я пекла шарлотку с яблоками, кошки мои быстренько подтянулись на кухню, потому как там тепло, уютно, мама суетится и, глядишь, чего-нибудь вкусненького даст. Они никогда не теряют надежду и всегда держат нос по ветру. Я надеюсь, что вы также не упустите то хорошее, что буквально само в руки идет. И прямо завтра с утра пораньше невероятные профессиональные успехи, достижения и, в общем и в целом, удача будут где-то поблизости. Желаю вам этого от души, но ближайший час мы с вами проведем вместе. Я думаю, что хорошее завершение трудного первого главного рабочего дня – это легко в компании Русского радио. Винтаж, Амирчик и Омега для поддержания вашего классного.

присоединились к нам, знаете, что и сейчас вы вовремя, потому как у нас здесь на русском в любое время дня и ночи только включились, только присоединились и сразу же попали в круговорот классной музыки и хорошего настроения. Я, Юлия Калинина, буду с вами до полуночи, а затем оставлю вас в надежных руках моего коллеги Артема Сорокина. Не устаю удивляться тому, насколько у наших людей доброжелательность порой приобретает довольно агрессивную форму. Очень часто приходится в последнее время наблюдать людей, которые как-то прямо яростно предлагают яблочки. Скушай яблочко, мой свет, благодарствуй за обед, ну и далее по тексту. В общем, если на вашей даче какой-то сногсшибательный урожай, предлагайте коллегам ваши вкусности, собственноручно выращенные, как-то максимально доброжелательно. И я уверена, будете иметь успех.

дорогие мои, сейчас изыскание провела во всемирной паутине и обнаружила интереснейшую вещь. Не только яблоки и кабачки путают наши с вами сограждане, предлагая их многочисленным, ничего не подозревающим друзьям, родным, близким и коллегам, но еще и всевозможные вещи, которые, казалось бы, окружают нас каждый день. Ну, например, фортепиано и рояль. Говорят, что вот эти два предмета совершенно у людей в головах не умещаются. Ураган и тайфун путают постоянно. Зайцы, кролик путают постоянно. Поезд и электричка также примерно одно и то же. Но, во всяком случае, многие наши с вами сограждане думают именно так. Ну и для меня самое обидное – это лама и альпака, потому как это два совершенно разных зверя. Хоть они, конечно, и похожи между собой, и та, и другая животинка – мягкая, белая, пушистая, очаровательная во всех смыслах. В общем, не путайте то, что любите, не путайте любимые песни.

что, дорогие мои, не могу не заметить, что красивая жизнь – это скорее не про деньги, это про чувство стиля и вкуса. Если хотите сделать так, чтобы было красиво именно в вашем доме, в вашей квартире, здесь только ваша фантазия вам в помощь. Букет осенний, красиво составленный. Может быть, какие-то огоньки на окнах у нас, кстати, здесь в одном из кабинетов такие уже имеются. А еще, может быть, тыквы, может быть, желуди, может быть, орехи или какие-то еще специальные осенние штуковины, которые, безусловно, делают интерьер максимально атмосферным. Ну и, конечно, кружка горячего какао с зефирками. Что еще нужно для полного счастья? Наслаждайтесь тем временем, что есть за окном, но мы здесь на русском, как всегда, поставим самые любимые песни Маши Вебер прямо сейчас.

0: Недели две, а то и больше. И те, кто предпочитает шумно по-итальянски ссориться, я вот, кстати, из числа последних. А коллега мой Артем Сорокин, я не знаю, Тем, я бы засомневалась.
1: Привет.
0: Привет. Ты к числу скандалистов громких или тихих?
1: Я твоя скандалистка.
0: Класс, песни это обожаю, кстати. Это вот прям про меня.
1: Ну, я не то чтобы скандалист, нормально, мне кажется, нужно просто решать, обсуждать.
0: То есть разговаривать, не молчать, не дуться неделями.
1: Ну нет, конечно же, а какой смысл дуться? Все равно придется выходить на этот разговор, ага. И чем дальше ты его оттягиваешь, тем
0: конечно,
1: будет сложнее, поэтому
0: конечно,
1: лучше сразу здесь и сейчас все решить, ну максимум там пару дней как-то поразмышлять над собой, над оппонентом, над оппоненткой, и уже выйти от разговора.
0: Вот это важное уточнение, да, потому что с мужчинами, мне кажется, и ссориться, и мириться как-то легче. А вот девчонки, мы такие, да, мы сложные и совсем даже не очевидный. Тут не всегда бывает понятно, с какой стороны к нам подойти, собственно, как начинать диалог.
1: В любом случае нужно разговаривать, не молчать, потому что если молчишь, все, это только ухудшает
0: конечно
1: состояние.
0: Тем, я уверена, что ты этой ночью, как всегда, будешь не будешь молчать, а будешь общаться
1: будем
0: с нашими
1: петь.
0: Слушателями.
1: Будем
0: да. Петь будешь и создавать настроение праздника, даром, что только-только рабочая неделя началась. Дорогие мои, помните, на русском всегда весело, солнечно. Ждем вас с огромным нетерпением.
1: Пока.
0: Пока-пока, Тём, до скорого.
2: Новая песня на русском.
3: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
4: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от ударов беспилотников. В первую очередь это касается плановых контрольных мероприятий. Однако, согласно постановлению премьера Михаила Мишустина, внеплановые проверки все же могут проводиться по требованиям прокуратуры, поручениям президента и кабинета министров. Основания могут стать угрозой для жизни и здоровья граждан, интересы госбезопасности и риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Федеральная налоговая служба в Москве заинтересовалась безработными арендодателями. Газета «Известия» пишет, что в поле зрения ФНС оказались свыше 150 тысяч трудоспособных москвичей, владеющих движимым и недвижимым имуществом, но не имеющих подтвержденных официальных доходов. В прошлом году около 60 тысяч жителей столицы были вынуждены задекларировать доходы. Это позволило дополнительно привлечь в бюджет свыше 9 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. Календарь профилактических прививок хотят включить вакцинацию против вируса папилломы человека. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подготовительные процедуры планируется начать уже в следующем году. Предполагается, что на первом этапе вакцинацию будут проводить девочкам в возрасте 12-13 лет. Ранее сообщалось о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины против ВПЧ. Отопительный сезон в Подмосковье начнется с 1 октября. В администрации региона заявили, что отопление запустят при среднесуточной температуре ниже 12 градусов. Сначала в детских садах, школах, больницах, затем в жилом фонде, ну а потом на промышленных предприятиях. В Москве, по прогнозам Метеобюро, отопительный сезон может начаться после 3 октября. Среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Как метко подметил один писатель, мир открывается тем, кто путешествует пешком. Как это актуально для прекрасной осенней поры, а чей очарование время, когда только и хочется, что гулять, смотреть на все это визуальное великолепие, краски желтые, краски красные, оранжевые. И знаете, друзья, я каждую осень убеждаюсь, есть все-таки в осени свои какие-то уникальные плюсы и послевкусие, в особенности для тех, кто воспринимает наш мир еще и с художественной точки зрения. Не только с точки зрения температуры окружающей среды, но и с точки зрения вот визуальной. В ближайшие часы мы с вами ищем краски музыкальные на русском радио. Полный калейдоскоп осенний. Начнем с Димы Билана. Привет всем большой!

все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую.

Половина первого в столице. Русское радио. Привет. Доброй ночи. Доброго утра. Кому-то пока еще доброго вечера. Мы с вами вместе на одной волне. Это круто, это здорово. В ближайшие часы я, Сорокин, буду ставить для вас и новинки, друзья, и старинки, и свежачок. И расскажу обязательно что-нибудь интересное и полезное. И потанцуем, погрустим, подумаем. Все будет. Вам музыки в помощь. Готов насыпать в лукошко. В ближайшие часы что готов насыпать? Ну вот, например, мармелады готов насыпать. Мой мармеладный Катя Лель впереди. Пирожков готов насыпать. Артур Пирожков обязательно появится. Пойдем на север с Еленой Север и Стасом Пьехой. Ну а прямо сейчас Юлия Савичева. Юлия на русском.

это просто какой-то мастер-класс от Кати Лель, как нужно говорить комплименты мужчинам, чтобы мужчина был готов сделать все для вас, милые женщины. Да, вот такие вот мы странные. Нам, мужчинам, от женщин нужно не столько, чтобы все было прям по-нашему, скорее формальное согласие, признание нашего некого лидерства. Мол, ну ты хотя бы формально согласись, моя хорошая, хотя бы сделай вид. А там делай как хочешь, делай как знаешь. А точно так же, как и женщинам, нужно хотя бы формальное, контрольное признание. Ты у меня самая лучшая, ты у меня самая красивая, лучше тебя в мире нету. Что тебя волнует, а какие у тебя переживания, о чем ты думаешь? Вот соблюдение этих формальностей часто делает отношения гораздо более простыми.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Вне времени каждый раз чувствуешь себя, когда сидишь в интернете, листаешь ленту, смотришь рилсы, особенно опасные занятия в ночи, когда спать пора. Интересная новость я прочитал по этому поводу, новость касаемо интернета. Значит, в Тамале, это такой город в африканском государстве Гана, мужчина придумал необычный способ защитить свой дом. Он раздает бесплатный Wi-Fi с 17:00 до 7 утра, привлекая местных молодых людей, которые своим присутствием отпугивают потенциальных грабителей. По словам этого мужчины, с момента запуска схемы дом ни разу не обокрали. И вот я смотрю на фотографию, тут такой большой забор, бетонный большой дом, стоит много парней с телефонами рядом с этим забором, яркий свет, и уж попробуй тут проберись в этот дом. Злоумышленникам это сделать будет очень сложно. Другой вопрос, я подумал, а что будет, если он в какой-то момент решит не раздавать Wi-Fi в ночи для всех этих парней? Не устроят ли они возле его дома такую мини-революцию? Давай, Wi-Fi, давай, Wi-Fi, ну и так далее. В общем, идея хорошая, вот что делает смекалка, вот как могут находчивые люди решать различные проблемы в этом мире. Привет всем большой!

перемен это красиво, или как пел Виктор Робертович Цой, перемен требуют наши сердца. Хотя, как гласит китайский афоризм, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Часто, кстати, приписывают этот афоризм древнекитайскому философу Конфуцию, но на самом деле это не древнекитайская пословица. Выражение, как выясняется, появилось в середине 30-х годов в Англии и лишь позже стало ассоциироваться с китайской мудростью. Смысл фразы в том, что глобальные стремительные перемены вызывают у людей тревогу, чувство неуверенности, утраты безопасности. Ну, в общем, у каждого свое отношение к переменам. Например, школьники к ним относятся хорошо. Переменки — это всегда хорошо. А мы, вот касаемо перемен глобальных, можем и правда их опасаться, но, с другой стороны, без них тоже совсем очень сложно.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, что-то в последнее время тянет меня на поэтические начала столов заказов. Вот в этот раз такое родилось. Стол заказов в интернете без прикрас. Шлю приветы сквозь экран, залечив души изъян. +7 916 003 105.7. Пишите в нашем мессенджере, друзья, все, что на душе. Есть у вас переживания, мысли, философские размышления в поздней ночи или ранним утром? Ну, конечно, традиционно приветы, приколы над коллегами. Все уместно. Может быть, у кого-то сегодня день рождения, юбилей, личный, профессиональный праздник. Все уместно. Все принимаем. Меня зовут Артем Сорокин. Я в этом часе с вами. Наталья пишет: «Доброй ночи, Саша из Москвы. Скучаю. Куда пропал?» Это Наталья. Валерий: «Доброго утра всем. Передаю привет солнечной Бурятии». Далее. «Здравствуйте, Русское радио». Юлия пишет: «Передайте привет моей самой дорогой, любимой и неповторимой мамочке Светлане Васильевне. Мамуля, ты самое святое, что у меня есть. Моя главная опора и гордость, и радость. Твоя улыбка греет меня в любые холода, а твоя забота ведет по жизни. Спасибо тебе за твое бесконечное терпение и золотое сердце. Пожалуйста, будь самой счастливой и здоровой, а я сделаю для этого все. Очень сильно тебя люблю. Твоя дочь Юлия».
0: Русское радио. Золотая

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наталья пишет: «Привет, Саша из Москвы. Скучаю. Куда ты пропал? Ты лучший. Помню твою парфюмерию. Очень приятная. Хочу быть твоей женщиной». Вот так вот написала Наталья. Откровенно, прямолинейно. Ну, посмотрим, что сделает Саша. Артем, привет. Очень рада слышать тебя. Спасибо за эфир. Людмила из Уссурийска. Доброго утра всем нам. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами, отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается сегодня. Каждая минута радует. Хорошего всем дня. Слушайте Русское радио, и все будет хорошо. Я своим пациентам желаю здоровья и удачи. Всех Людмил поздравляю с Днем Ангела. Я тоже, кстати, поздравляю всех Людмил. У меня тетю мою зовут, тетя Люда. Надо ей сегодня позвонить, сказать что-нибудь хорошее. Привет, Русское радио. Передайте привет моей самой любимой бабушке Вале и маме Любе. Люблю вас, самые лучшие. Дочка и внучка Маша из Сергиева Посада. Стол заказов на русском продолжается. Времени еще, кстати, много. Пишите.
0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

Русское радио. Все будет осень. Осень. На Русском радио «Стол заказов».

Есть у меня такая традиция, друзья. Перед тем, как захожу в студию Русского радио, у меня тут в моем шкафчике на Русском радио есть несколько духов. Ну вот просто брызгаюсь, и, понимаете, сразу же меняется настроение. Ты заходишь в студию Русского радио совершенно другим человеком, готовым просто на всю страну, на весь мир дарить хорошее настроение с таким легким лоском интеллигентности, если позволите. Дарина пишет: «Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет Кузнецовой Маргарите из города Волхов. Она сегодня работает в ночную смену. Хочу пожелать ей спокойной смены, хорошего настроения от ее подружки Дарины». Так, традиционное пожелание от Аллочки из Сочи. Аллочка из Сочи вообще никогда не спит, но все время слушает Русское радио. И оно и понятно. В городе Сочи темные ночи. Южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки, прекрасного осеннего музыкального настроения. Музыка нас связала и тайную нашей стала. С уважением и любовью, Алла из Сочи. Смотрю, что еще есть. Всем слушателям Русского радио огромный привет. Еду сейчас по Австрии и слушаю вас. Приятная музыка, хорошие теплые слова. Всем хорошего настроения. Сообщение от Андрея. Андрей, вам удачного пути и побыстрее уже доехать до места назначения. Хотя, с другой стороны, если вы едете, отдыхаете спокойно, наслаждаетесь, может быть, отдыхаете от бурного общения, почему бы и нет? Не торопитесь, тише едешь, дальше будешь. Здравствуйте, можно, пожалуйста, сказать: «Софья, сегодня твой день рождения». Софа, сегодня ваш день рождения.

Котейки-то спят сейчас. Ну, по крайней мере, если по нашему, по московскому времени, там, на востоке страны, котейки уже давно проснулись. Кстати говоря, это интересный момент, друзья. Коты ведь и животные тоже, получается, привязаны к солнечной активности. И одни коты сейчас спят, другие коты там, на востоке страны, уже проснулись и активно проживают свой день. Это очень интересная мысль. Александра Колонова пишет: легкого вам эфира. Большое спасибо. Виктория Белозерова написала большое сообщение: для друга Кирилла от Вики. Пусть твой день всегда ведет ко мне в гости. Пусть твой путь всегда ведет ко мне в гости. Пусть твои труды будут вознаграждены. Пусть твои желания совпадают с твоими возможностями. Если вам не трудно, поставьте для единственного мужчины, учителя информатики в школе, его любимую песню. Кирилл Сергеевич, пусть в эфире прозвучит песня «Я ей одену кольцо на пальчик». Надену. Там есть такие слова: «Доброй ночи, Питер. Кто не спит, пусть вас согреет милая и добрая музыка. Благодарю». Виктория, вам большое спасибо. Мы передали привет вашему другу Кириллу. Я надеюсь, что он услышал. И какую-нибудь хорошую песню мы точно для него поставим. Даниил на связи. Отправьте, пожалуйста, привет моей маме Насте. Завтра мы с моим синтезатором едем на занятия. Еще я хочу отправить привет учителю Павлу Васильевичу Иванову, который мне поможет разобраться с этим музыкальным инструментом. Даниил, 25 лет, город Петрозаводск. Даниил, вашему синтезатору большой привет. И скажите ему, чтобы он начинал уже писать хорошую музыку, которую потом можно будет отправить на русское радио.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Людмила Агафонова пишет: Артем, доброго времени суток, доброго ночного эфира. Люблю русское радио, отличного настроения, в кругу супермузыки и бедных радиослушателей. Поздравляю всех обладательниц имени Людмила и себя любимую с Днем Ангела, с Днем Святой Людмилы. Люда, конечно же, поздравляю и очень даже посылаю воздушные поцелуи в адрес Камышина. Любви, красоты, пусть ангел всегда будет рядом. Всем диджеям и ведущим русского радио огромный привет. Всех люблю, целую, нежно обнимаю. Люда, они все спят сейчас. В эфире я. Но скоро придет новостной ведущий русского радио. А диджеи наши сейчас все такие... Готовятся к следующему дню и правильно делают. Валерия Капелька пишет: любимое русское радио, доброй ночи. Передайте привет любимому мужу Кириллу. Жду и скучаю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Люблю тебя и наших детей. Александр Михайлов: привет, русское. Хочу поздравить племянника Давида с днюхой. Ты лучший. Сергей Сергеевич на связи. Доброе утро, русское радио. Передаю привет нашим сменщикам Константину и Дмитрию. Ребята, торопитесь, силы на исходе. Всю ночь не смыкали глаз. Ждем кофе и будем его варить. Два Сереги, Кузбасс, Новокузнецк. Ну, Кузбассу отдельный привет, на Кузнецк тоже привет. Сам жил в городе Юрга с 85 по 93 год. Давненько не было на Кузбассе. Надо съездить.

0: Финальное сообщение в столе заказов Русского радио. Руслан пишет: передаю привет своей любимой маме Людмиле в город Санкт-Петербург. Не переживай, у меня все хорошо. Руслан А. из Саратова. Руслан и Людмила. Вот мама Людмила очень даже правильно назвала сына Русланом. Есть в этом что-то такое сказочное, поэтическое. Юлиана пишет: здравствуйте всем, доброй ночи, доброго утра и хорошего дня. Хочу передать привет в Приморский край, поздравить Василия и Юлиану с днем рождения дочки Василины. С 6-летием поздравляем, счастья, радости желаем и здоровья, настроения и огромного везения. Ольга Львова: доброй ночи, Артем, передай привет Юлечке, мы работаем, всем хорошей смены ночной. Благодарю, Ольга Львова, Москва. Так, ну еще раз, Руслан Абдрахманов привет передает маме Людмиле своей. Подружка Дарина: добрый вечер. Передайте привет Кузнецовой Маргарите из города Волков. Она сегодня работает ночную смену. Хочу пожелать ей спокойной смены и хорошего настроения. Ну и финальное сообщение. Смотрю, что у нас происходит на странице ВКонтакте. Привет, Русское радио. Хочу поздравить племянника Давида с днюхой. Ты лучший. Это Александр Михайлов написал. Валерия Капелька, любимая Русское радио. Передайте привет мужу Кириллу. Жду, скучаю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Люблю тебя и наших детей. Все, друзья, будем понемножку перемещаться в следующий час. У нас там будет много всего интересного. Например, новинка Дмитрия Маликова практически в самом начале часа. Оставайтесь.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.